0: Радио Р.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. 26-летний вице-мэр Кельмисского района Тадас Каспарас попал в список призывников и просит суд разъяснить, должна ли обязательная военная служба распространяться на вице-мэров. Закон позволяет отложить службу депутатам Сейма, мэрам и членам советов самоуправления, однако вице-мэры в этом перечне не указаны. Каспарас отвергает обвинение в уклонении от службы и утверждает, что вовремя проходит все необходимые процедуры и сейчас ожидает окончательной оценки состояния здоровья. Как пишет Вакроэкспресса, в следующем году Клайпеда планирует обратиться к правительствам Литвы и Германии за финансированием восстановления башни лютеранской церкви Святого Иоанна. Стоимость работы оценивается в 6 миллионов евро. Завершить строительство рассчитывают до 2029 года. Восстановленная башня высотой около 75 метров станет второй по высоте в Литве и будет принадлежать городу. Сама церковь, построена в 16 веке, была повреждена во время Второй мировой войны и окончательно снесена примерно в 1947. Главная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на выборах в Сейм в округе Северная Нальча. Среди них представители социал-демократов, консерваторов, либералов, Нямана-Аушра, избирательная акция поляков Литвы, Союза христианских семей и других партий. Голосование пройдет 8 ноября. Выборы понадобились после смерти избранного от этого округа депутата Сейма Евгения Шуклина. Прокуратура передала в суд чековое дело мэра Акмянского района Виталиуса Митрофановаса. Его обвиняют в присвоении средств, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. По данным следствия, в 2019-2023 годах он мог получить из бюджета самоуправления более 1350 евро за расходы на топливо, не связанные с работой в Совете. Сам Митрофановас виновным себя не считает. Становишься крупнейшим преступником из-за случайных ошибок. Ведь нередко документы заполняет не сам мэр, помощники и другие сотрудники, заявил он. С 6 по 30 октября в Утине пройдет акция «Ухоженный питомец. Чистый город». Сотрудники самоуправления будут напоминать владельцам собак о необходимости выгуливать их на поводке, иметь при себе пакеты и убирать за питомцами, а также проверять соблюдение этих правил. Владельцам также напомнят об обязательной вакцинации собак, кошек и хорьков от бешенства, чипировании и регистрации животных. За нарушение правил предусмотрены штрафы от 30 до 230 евро.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки
1: и о погоде. Синоптики сегодня обещают нам сухую погоду и температуру воздуха от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Доброго утра, среды! Предлагает вам среду встретить...
1: Программа «Соль и перец».
0: Высококачественная, ультрапозитивная...
1: Модная, душевная, иногда душноватая.
0: Программа «Давайте начинать».

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на Радио РР.
1: Итак, дамы и господа, умники и умницы, вот даже так зову, потому что тема будет как раз об этом. Значит, дейтинг-приложение Nibble, я такого не знаю, но это какое-то заграничное, заграничное приложение, в котором люди знакомятся, встречаются и так далее. И выяснилось, что 83% опрошенных считают слова «ботан» и «нерд».
2: Nerd, yes.
1: Да, ну, то есть вот ботанического склада человек. Заучка, умник и так далее и тому подобное. Скорее, комплиментом. А 95% хотели бы встречаться с человеком, который значительно умнее их. Особенно привлекательным участники назвали умение блеснуть знаниями по истории. Вот где у нас с тобой небольшой промах.
2: Почему?
1: Ну, я не знаю, у тебя сильная сторона история, например.
2: Относительно, да, мне кажется, и у тебя в том числе.
1: Ну, нет, общее, да.
2: Да.
1: Ну, например, я там кто кому приходился во французской революции.
2: Так, а мы что, с тобой во Франции живем?
1: Ну, а чем?
2: Мы хотя бы знаем, что во Франции была революция. Давай.
1: И какому монарху там голову отрубили, и какие Рюриковичи после кого шли. Я вот очень плох в этом, особенно в датах. Ну, я приблизительно могу назвать век. Все.
2: Так история, она же не про даты. Она про даты только в стенах школы. Она больше про последствия и следствия. Что зачем шло?
1: Я думал, это политология. Последствия и следствия. Ладно. 39% признали, что используют искусственный интеллект для поиска интересных научных фактов, а каждый пятый специально заучивал термин или событие, чтобы произвести впечатление на потенциального партнера.
2: Ну.
1: Это когда ты к свиданке готовишься, в теории я какой-то фильм видел. К свиданке там парень готовился и репетировал перед зеркалом, а я вот...
2: Фильм он какой-то видел, он так к Марине на свидание готовился.
1: Нет, нет. В 16 лет ты так не готовишься. В 16
2: Потому
1: лет...
2: что все знаешь.
1: 16. Именно, понимаешь?
2: Вот.
1: Это сейчас...
2: Море Балтийское, по колено. Это...
1: Сейчас бы наверняка надо было бы готовиться. Вот, наверное, как разрабатывать какую-то тему.
2: Стратегию,
1: для разговора...
2: да.
1: Ну, стратегия вряд ли тут работает. Но надо, чтобы не остановиться. И знаешь, учитывая того, что мы работы на радио, да?
2: Да.
1: У нас же, перекос, в неправильную сторону. У нас не может быть паузы, понимаешь? А еще проблема в том, что я еще и тебе не даю.

0: ее разговорить. Что тоже как бы
1: да.
0: я осознаю.
1: Что ты находка для скромных девчонок был бы, которые стесняются разговаривать. Вот она бы тебя готовила, а ты был...
0: Ну, да, наверное.
1: Там бы ей что-то промарвал.
0: Ну, ты же тоже болтлива.
1: Ты болтлива, и в наших отношениях я за это отвечаю, но при этом я, ну, как бы только в наших отношениях и на работе за это отвечаю. А так, в кругу моих друзей я могу сказать свои 5 копеек очень важных, но при этом, если у кого-то есть что рассказать... на какую тему подискутировать, я спокойно становлюсь слушателем, развешиваю уши и наслаждаюсь.
0: Угу.
1: Да.
0: С каких пор ты начал обесценивать свои 5 копеек? Я вот это вот не понимаю. Ну, то есть нельзя это обесценивать. Это очень важно.
1: С тех пор, как мои гормоны стали мои 5 копеек подсвечивать так, как будто это премия «Оскар».
0: Ну, хорошо. Ну, хорошо.
1: Я чаще начала замечать, что я боюсь обидеть человека и, соответственно, стараюсь промолчать. Но потом... накопительная история идет.
0: И бедный Виталий, да, я так понимаю.
1: И бедный Виталий, потому что он про всех слушает, и ну, здоровья и терпения ему, конечно.
0: Всем здоровья, всем терпения, дамы и господа. Через 10 минут у нас гороскопы.
2: Радио Р.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: У нас на календаре 7 октября, и давайте расскажем, как жить знаком зодиака сегодня, в эту среду. Овны, сегодня остерегайтесь внезапных решений, необдуманных поступков. Энергии будет много, но направлять ее в полезное русло окажется непросто.
2: Тельцы, если недавно вы сказали о ком-то лишнее, сегодня это может иметь последствия. Постарайтесь не усугублять ситуацию, будьте готовы к неприятному разговору.
1: Близнецы, сегодня возможны интересные знакомства и заманчивые предложения. Не теряйте бдительность, за красивыми обещаниями может скрываться обман.
2: Раки, сегодня не стоит слишком привязываться к привычным вещам и решениям. Если в чем-то сомневаетесь, лучше один раз проверить все самостоятельно.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня энергию у вас будет хоть отбавляй, направьте ее на полезные дела и не ввязывайтесь в сомнительные приключения с долгосрочными последствиями.
2: Девы, сегодня вас может одолеть апатия. Не позволяйте себе надолго останавливаться. Активность поможет сохранить рабочий настрой.
1: Весы, в погоне за совершенством вы можете предъявлять слишком высокие требования к окружающим. Помните, что идеальных людей не бывает.
2: Скорпионы, сегодня вы сможете повлиять на людей, от которых зависят важные решения. Пользуйтесь этой возможностью разумно.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня особенно важно ясно выражать свои мысли. Убедитесь, что собеседник правильно вас понял, иначе легко возникнет недоразумение.
2: Козероги, сегодня общение может даваться непросто. Если есть возможность, проведите больше времени наедине с собой и избегайте лишних споров.
1: Водолеи, постарайтесь лучше понять желания и цели своих близких. Сегодня откровенный разговор поможет вам стать ближе друг к другу.
2: И рыбы, сегодня вы будете особенно принципиальны и требовательны к вопросам справедливости. Не перегибайте палку, иногда небольшая снисходительность только на пользу.
1: В общем, будьте снисходительны сегодня ко всем, особенно близким людям. Далее у нас детская рубрика, не пропустите.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Самые юные наши слушатели, можете звонить прямо сейчас, поболтаем, узнаем, чем вы живете, как вы поживаете, как вам среда сегодняшняя.
2: Такая же драматичная, как песня «Комната культуры», да, или же что-то радостное и классное?
1: Давайте узнаем. 05-2-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте.
1: Здрасте, кто позвонил?
3: Адриана.
1: Адриана. Очень приятно. Адриана, в какую школу ходим, в какой класс?
3: 4-й Б, Софья Ковалевская.
1: Софья Ковалевская, 4-й Б. Как вам, Адриана, настроенница ваша сегодня? Все ли в порядке?
3: Да, все хорошо.
1: Все хорошо. А что вы так тихо разговариваете? Мы можем помешать кому-то? Или вы просто...
3: Нет.
1: Вы просто тихо разговариваете, да, чуть потише? Это ли мы... Ли у нас
2: или мы чуть погромко?
1: Слишком громко. Мы слишком громко разговариваем, как вы считаете, Адриан?
3: Нет.
2: Все устраивает. Адриана, скажите, пожалуйста, сколько у вас сегодня уроков?
3: 6.
1: Это много или мало?
3: Мало, у нас бывает и по 7.
1: И по 7.
2: А вам как больше нравится, когда 6 или когда 7?
3: 6.
2: Угу. Сегодня есть какой-то ваш любимый предмет?
3: Нет.
1: А какой предмет ваш любимый?
3: Музыка, физкультура и рисование.
2: Ой, замечательно.
1: Сегодня нету их, да?
3: Угу.
2: А какой день вот в школе самый легкий для вас?
3: Не знаю, пятница.
1: Пятница, потому что потом работать не надо, да? Потому что на учебу на следующий день.
2: А музыка, вот рисование и физкультура бывает по пятницам?
3: Да, не помню, вроде нет.
1: Понятно.
2: Вы живете одним днем, правильно?
1: Сегодняшним. Сегодня нету.
2: Мне как скажу, так и будет.
1: Хорошо. Адриан, не мучаем вас вопросами, давайте приветы передавать кому?
3: Вам, маме, папе и всему миру.
1: Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 05-2-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здрасте,
1: кто позвонил?
4: Кира,
2: очень приятно.
1: Осипли немножко, да?
4: Да, я играла, просто и много кричала.
2: А что вы много кричали, на кого?
1: На кого кричали много?
4: На одноклассников.
2: А зачем вы на них кричали, Кира?
4: А потому что они мяч воруют.
2: Воруют мяч! И как вы кричали им, что вы вот им кричали? Эй,
4: я
2: вы!
4: Я кричала им, чтобы они перестали воровать мяч, чтобы они честно играли.
1: Да, понятно. Берегите горло. Это, конечно, крик, это хорошо.
2: Вы тихим сапом их завоевываете, Кира.
1: Да.
2: Ага, ну, смешно вам.
1: Смешно.
2: А вы потом, я вот, знаете что, Кира, один раз как потеряла голос, так до сих пор его и не восстановила.
1: Бывает и такое.
2: Да.
1: Кир, сколько у вас уроков сегодня?
4: Сегодня у нас 2 урока.
2: Два урока? А чем вы заниматься будете потом?
4: Первое у нас химия, а потом у нас кросс. А дальше я поеду на танцы.
1: Понятно.
2: Кросс?
1: Кросс это что?
2: Бежать будете?
4: Да.
2: На улице?
4: Да.
2: С больным горлом?
4: Да.
2: Вы намекните учителю по физкультуре, что с таким горлом не бегают.
4: А я и не пойду.
2: А, вот.
1: Ну, так у вас один урок, что ж вы нас обманываете, Кир?
2: Так может, Кира будет контролировать этот кросс?
1: Ну, кричать, чтобы мячи не воровали. Позади этого кросса бежать будет. Что вы не бегаете, что вы плохо бегаете, вот это вот сзади. Ну, из тех одноклассниц. Была у меня такая одноклассница, которая контролировала все, что мы делаем.
2: Ты, да?
1: Нет. Ну, я так просто вспоминаю.
2: Ой, Кира, здорово.
1: Здорово.
2: А танцы там соревнования какие-то?
4: Нет, это я на тренировку.
1: На тренировку. Понятно. Это, какого рода танцы? Спортивные? Ча-ча-ча? Развлекать?
4: Латиноамериканские.
2: У вас партнер есть, Кира?
4: Нет, но мы ищем.
2: Так, мальчики, соберитесь. Кира, контролирующая дамочка.
1: Дама, да.
2: Очень активная, ищет партнера для танцев.
1: Вдруг вы тот самый, который все время мечтал. Там есть, должен обладать какими-то параметрами?
4: Да.
1: Что должно быть?
4: Ну, примерно, на первое самое важное, это
3: Иметь деньги на тренировки.
2: Все. Это уже как минимум.
1: Мы как будто вам жениха выбираем. Но нет, партнера по танцам. Богатый. Окей. Что еще? Деньги на тренировки, да.
2: По возрасту должен подходить плюс-минус к вам?
3: Ну, нет, возраст примерно не очень важен.
1: А рост? Рост. Рост. Что там с ростом должно быть, Кир?
3: Ну, должно быть чуть выше меня.
2: А сколько вы ростом?
1: Вы ростом какого?
3: А я маленькая,
2: 1.35 м. Знаете, выше, Кира, метр... по всем критериям вашим Гинтерс подходит. У него и деньги есть, и по возрасту неважно, и выше 1.35 м.
1: Да.
2: Нам нужен какой-то молодящийся критерий, чтобы был веселый, давайте, и жизнерадостный, и много энергии было бы. Да, вот.
1: Да, тут не очень.
2: И стремление к победе.
1: И тут не очень. Тут со мной не очень. Да. Тут можно прогадать. Хорошо, Кира, все, мы запустили в космос. Должно все вернуться. И принести этого самого партнера. Кир, кому ваш привет летят?
3: Я передаю привет моей маме, папе, потом моей сестре и моим подругам.
1: Класс, все передали. Спасибо большое вам. Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Марк.
1: Марк, очень приятно. Марк, в какую школу ходите, в какой класс?
0: Вильнюсская Нагайская Гедеминовская гимназия, 4-й Б-класс.
1: 4-й Б. Ух, 4-м классе. Марк, какой у вас день на неделе самый легкий? Есть ли такой день?
0: Пятница.
2: Конечно. Сколько уроков в пятницу?
0: Пять.
1: Вообще легкотня, да?
2: Еще и скажите, физкультура какая-нибудь и музыка?
0: Нет.
1: Нет.
2: А какие вот уроки в пятницу?
0: Пятница, тогда музыка.
2: Так.
0: Литовский язык, математика и все.
1: В принципе, и все.
2: Получается, с музыки начинается пятница, вы там сразу же поете?
0: Да.
2: Ну, а вам нравится петь, Марк?
0: Не очень.
2: А вот между пением и танцами что бы вы выбрали?
0: Танцы.
1: Танцы, конечно. Зажигательный вы, Марк. Явно. А чем вы увлечены, Марк, кроме того, что вот ходите в школу? Какие-то занятия, какие-то кружки?
0: Да, карате.
1: Карате. Понятно.
2: Какой пояс у вас?
0: Желтый.
1: Ничего себе.
2: Уже точно навалял бы нам.
1: Это
2: с вами шутки плохи, правильно мы понимаем?
0: Да.
2: Не побалуешь.
1: Мы и не шутим с вами. Ага. Поэтому давайте приветы передавать кому?
0: Вам,
1: спасибо.
0: Папе, маме, дедушке, бабушке.
2: Так.
0: И всему миру.
2: Класс. Замечательно,
1: Все
2: Марк.
1: Передали вам. Спасибо, Марк.
2: Спасибо.
1: Хорошего утра, хорошего настроения. Друзья, это была детская рубрика. Завтра она продолжится в тот же день, в тот же час. Завтра в тот же час. Тот же день сказал. Вот сейчас говорю, еще такое непонятное. У нас пока одиночка от Ольги Серябкиной.
2: Да.
1: Почему бы нет? Давайте послушаем.
2: Давай.
5: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: 7 Литвы одобрил в первом чтении предложение Лауринаса Кащунаса об увеличении преподавания на литовском языке в школах нацменьшинств. С 28 года на литовском предлагается преподавать историю, географию, гражданское воспитание, экономику, предпринимательство и философию. А с 30 года все предметы, кроме родного языка. Изменения коснулись бы, в частности, русскоязычных школ и детских садов, но не польских, для которых предусмотрено исключение. А детей иностранных граждан также предлагается направлять в школы и детские сады с литовским языком обучения. Теперь проект будет рассматривать комитеты Сейма.
1: Между тем, с этой пятницы до конца года билеты на местные поезда в Литве будут стоить вдвое дешевле. Скидка в 50% будет действовать для всех пассажиров. С 1 ноября такую же скидку планируют ввести на междугородние автобусы, но для этого требуется решение Сейма. Правительство объясняет меру ростом цен на топливо и желанием предложить жителям более дешевую альтернативу поездкам на автомобиле.
2: Сейм Литвы не поддержал предложение консерватора Арвидаса Анушаускаса установить льготный НДС на отопление в размере 12%. За рассмотрение поправок проголосовало 27 депутатов, против 13, воздержались 25. Проект вернули инициаторам на доработку. Анушаускас заявил, что льгота помогла бы большинству жителей, тогда как премьер-министр Миндугас Синкевичус ранее назвал более адресные меры компенсации для социально уязвимых жителей. По оценке Ассоциации поставщиков тепла, в этом сезоне отопление может подорожать на 15-20%.
1: Тут никак не к Арвидасу вопрос. Я правильно понимаю, что на заседании, когда принимались данные решения, было только 65 человек?
2: Да, совершенно верно. Из 141. Полное собрание. Некоторые обедали, наверное.
1: Угу.
2: Ой, что-то мы решаем. Отопление. Подождут еще. Отопление. У нас курилка. Извините, пожалуйста. Разговоры. Тому дадут и день рождения. Я выдумываю. Это мои выдумки.
1: А курение вредит вашему здоровью. Литовские и европейские службы следят за ситуацией после смерти сотрудника лаборатории в России от неизвестной пневмонии. СМИ сообщают, что это могла быть легочная чума, но официального подтверждения пока нет. В Литве подчеркивают, что угрозы для жителей страны сейчас нет и никаких дополнительных мер принимать не нужно.
2: А по данным опроса Спинтер Тиримы, проведенного по заказу банка Арте, 58% жителей Литвы инвестируют ради дополнительного дохода. В 2016 году таких было 32%, сейчас 58%. А на пенсию копят 49% опрошенных, на жилье 23%, на учебу детей 13%, на автомобиль 12%, а 8% называют целью погашения долгов. В целом, в 26-м году инвестируют 35% жителей страны, тогда как в 25-м таких было 27%. Ну, а в 16-м 13%.
1: О погоде. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер западных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Наш эфир продолжается. Это «Соль и перец», программа утреннего эфира на радио «Р». Значит, вам нужно рассказать обязательно, чем мы занимались вчера.
2: Это обязательно.
1: Это, ну, потому что, ну, обязательная программа, потому что вы сидите и не знаете.
2: Да.
1: А мы вчера с Велиной не в попад, просто без согласования. За неделю, как у нас обычно бывает, что мы идем куда-то.
2: Просто экспромт.
1: Экспромтом мы решили пойти в кино.
2: Да.
1: Ну, на этот эротическо-психологический триллер.
2: Ну, так его называют. Так в кулуарах.
1: В кулуарах знаменитых вот от триллероведах. Вот. Значит, верите. Значит, это по знаменитому такому роману,
2: да.
1: Ну, это бульварное чтиво, но по нему сделанный фильм, и мы вот смотрели, там красивые женщины, Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон.
2: Красивая атмосфера.
1: Красивая атмосфера, снята очень невероятно красиво, но мы как будто бы нам чего-то не хватило.
2: Мы не оценили.
1: Ну вот да, вот мы сидели такие, думали, понятно.
2: Ты знаешь, мне кажется, что мы просто испорченные с тобой. Испорченные своим юмором вот этим черным, вот этим сарказмом, и вечной иронией.
1: Да?
2: И не прочувствовали. Там момент есть, где главный герой, ну, как бы переживает из-за потери близкого человека. И вот он должен расплакаться в этот момент. Но мы начали смеяться.
1: Ну, потому что мы, да. Потому что мы перестали воспринимать вот по-детски это все. Вот нужно все равно, это я каждому из вас говорю, нужно воспринимать любое кино, любой фильм, любую музыку, вот как будто ты в детстве это смотришь. То есть воспринимать открыто, без какого-то бэкграунда, и тогда будет легче. Ты права, это вот. Мы испорчены.
2: Да.
1: Фильм хороший, посмотрите.
2: Такой, знаете, девчонки точно идем.
1: Да, девчонки идем.
2: Любого возраста. Вчера с нами две такие барышни были. Я подумала, что всей жизни еще впереди. И у меня и у Гинтраса.
1: Да.
2: Дамы зашли с прическами, на шарфиках, все дела, присели.
1: Явно после этого пойдут покушают, посплетничают, поговорят. 100%. А если не читали, еще и книжку купят.
2: Вот. Плюс наша подписчица Дарья писала лично, рекомендовала именно прочитать сначала книгу, а уже потом смотреть кино.
1: Мы, к сожалению...
2: Мы не такие.
1: Вот и немножко этот. Ну, хотя, может, книжку стоило бы освоить.
2: Ну, слушайте, на Дакота...
1: Очень красивая женщина. Как и вы, дорогие наши радиослушатели, лучше всех знаете об этом. Значит, впереди у нас разбор нового онлайн-экзамена и билеты на мероприятие, которое называется «Диско-шоу». «Диско-шоу». «Диско-шоу 90-х».
0: Радио Р.

0: «Соль и перец».
1: Мы, дамы и господа, с вами двигаемся далее по нашему эфиру. И вот вам небольшой анонс на завтрашний день. Значит, завтра у нас пройдет онлайн-экзамен по правилам дорожного движения.
2: Класс. Так.
1: То есть ты себя можешь проверить, насколько ты хороша. От этого права не отберут.
2: Да.
1: Ну, что тоже большое преимущество. Тут не будет такое: «О, Никанорова, все,
2: ну,
1: завалила
2: понятно.
1: Экзамен, понятно, отбираем у тебя права». Нет, такого не будет. Угу. Но вы можете проверить свои знания.
2: И дорожные звания.
1: Да, совершенно. Вдруг вы гусь дороги. Ну, то есть имеете тоже на это полное право. Да. Там такие, наверное, значки выдают. Выдумываю. Вот, в общем, на сайте sogoesmoexamines.lt вот, вы можете пройти с 8 до 8 вечера. Угу. Как они говорят, примерно 45 минут будет длиться, где вас вот там погоняют. Что, если там скорая помощь едет, тут светофор зажегся стрелкой направо, кого нужно пропустить? Вот это вот все. Угу. Ну, плюс общие какие-то знания, вот это все проверяют. И потом вам выдадут результат. Соответственно, вы можете подтянуть свои
2: круто! Знания.
1: Мне кажется, что стоило бы просто любому человеку для эксперимента проверить.
2: Да.
1: Те, кто тоже уже с правами, насколько сегодняшний день отличается от того, что вы когда-то зубрили.
2: Это правда. Напоминаю всем автомобилистам, если вы не знали, каждые несколько лет правила дорожного движения меняются, и, может быть, конечно же, у вас там было все как надо. Вот это где вас милицейский еще сажал четверых в один автомобиль, вы проезжали прямо и сдавали. У вас, конечно, все было правильно, и сейчас вот этих кляво-лапосов учат неправильно. Но правила меняются, и свои знания стоит обновлять.
1: Результаты, понятное дело, хотят проверить и школьников,
2: да,
1: и взрослых.
2: Так, круто.
1: Ну, то есть, и одним и другим, если у вас будут там невероятные какие-то результаты, будут дополнительные призы. Вот, так что можно зарегистрироваться. Сначала нужно на сайте, что вы хотите проходить, и потом просто пройти. Если у вас там хороший результат, то
2: вот еще подарок.
1: Подарочек получите.
2: Класс.
1: Какой-то.
2: Будешь проходить?
1: Да, я попробую. У меня прав нету, но вдруг.
2: Так, а тут 7 класса ученики могут проходить этот тест.
1: Да, но может быть, ты
2: на самокате не умеешь кататься.
1: Ты видела, какие у нас дети в детской рубрике звонят? Умные, талантливые.
2: Да.
1: Там по некоторым аспектам.
2: Шерлока Холмса в оригинале читают.
1: По некоторым аспектам лучше, чем я в несколько раз. Так понятно,
2: хотя,
1: что они...
2: казалось бы.
1: Нет. Дети наши
2: ты
1: все...
2: Ты допускаешь этот факт, да?
1: Да, я не допускаю. Когда вот им станет 18, я уже после этого не допускаю. До допускаю. Все у них впереди. А после уже там, знаешь...
2: Уже, ну все, фору ты им дал, они не успели.
1: Ну, кто виноват? Знаешь, вот... Этот. Я подшучиваю, понятно, да. Но вы можете попробовать. sogoesmoexamines.lt, это все в одно слово. Попробуйте, вдруг вам понравится, просто хотите себя проверить. Завтра.
2: Круто.
1: С 8 до 8.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: Последний раз.
1: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
2: 052-305-005. Самые лучшие радиослушатели планеты Земля, те, кто слушает радио R, присоединяйтесь к нам. У нас игра. Выиграйте два билета на диско-шоу 90-х Вельки, Веленский, Анжейки.
3: А так.
2: 27 ноября на крупнейшей столичной арене Арена Вильнюс вас ждут сразу 5 звезд. Хэдэуэй, Доктор Альбан, Дженни из Ace of Base, Мастерс и Империум. Разыгрываем билеты в фан-зону.
3: Круто.
2: То есть классно,
3: да.
2: Будет возможность сходить вот 27 ноября на концерт. У нас вопрос, так или иначе мы его связываем с исполнителями, которые будут выступать. Если отвечаете правильно, мы дадим варианты ответов.
3: Угу.
2: Коварно дадим, понятное дело, непонятно, что там правильный, какой ответ.
3: Либо наоборот, с подсказкой.
2: Может быть, и с подсказкой. Это как пойдет.
3: Кстати, те, кто нас уже давно слушает, ну вот я всегда, читая варианты ответов, даю подсказку.
2: Поэтому сегодня буду я читать варианты ответов, уже чтобы нет, никаких не было. Вот.
3: Ты вообще изначально подсказываешь.
2: Это да, это да. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас? Ой, вот. Здрасте, как зовут вас?
3: Как зовут вас?
4: Агата.
2: Агата, очень приятно. Агата, в случае победы с кем пойдете на концерт?
4: Честно, я даже не знаю. Ну, я не очень знаю этих исполнителей, то я думаю, что я билет отдала бы своей бабушке. Но, конечно, мой самый лучший исполнитель, я его с детства знаю, вот это Мастерс, то я его знаю очень хорошо.
2: Ага, но не про него будет вопрос, Агата.
4: Хорошо, но все равно я попробую.
2: Конечно, без сомнения. Итак, мы сегодня будем говорить про Дженни из Ace of Base, группа Ace of Base. Значит, она до мировой славы Ace of Base, это там 92-93 год, она успела поработать. И вот интересуемся кем? Эвелина,
3: итак,
2: читай вопросы.
3: Вариант ответов. Крупье в казино, стюардессой, фотографом.
4: Да, мне кажется, может, стюардессой.
3: Нет.
2: К сожалению, Агата. Да, нет. К сожалению. В следующий раз повезет, попробуйте. Еще впереди много всяких вопросов будет. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Жигимонтас зовут.
2: Жигимонтас, очень приятно. Жигимонтас, в случае победы с кем пойдете на концерт?
5: Женой.
2: Конечно. Надо тогда выигрывать Джигимонтас.
3: Для жены,
2: для
3: да.
2: жены. Добытчик, чтобы был.
3: Да.
2: Ну, вот тот человек. Я тебе билеты добыл, а ты все остальное готов.
3: А ты мне костюм готовь.
2: Ну, я не знаю. Ну, как? Надо что-то на этом работать. Джигимонтас, смотрите. Значит, мы говорим о Дженни из группы Ace of Base. Это темненькая, которая Ace of Base. И она до того, как Ace of Base стали знаменитыми, успела поработать. Кем?
5: Я думаю, что может быть крупье.
3: И да!
2: Да, Жигимонтас, абсолютно верно. Крупье в казино. До успеха Ace of Base она подрабатывала в ресторанах, крупье в местном казино. При этом в университете она готовилась совсем к другой профессии, собиралась стать учителем.
3: Вот.
2: Но подрабатывала, и, собственно говоря, из казино ее вот в мировую славу. Жигимонтас, поздравляем, билеты ваши.
5: Спасибо большое.
2: Не вешайте трубку, расскажу, как билетики доберутся до вас. Дамы и господа, сегодня не выиграли, попытайтесь счастье завтра. Завтра можете выиграть. Но в любом случае, билеты можно купить на сайте билеты.лт. Это, напоминаю, диско-шоу 90, куда приезжают и дадут единственный в своем роде масштабный концерт 27 ноября. Значит, Арена Вильнюс, диско-шоу 90-х, Велька, Веленский, Анжейки.
3: Вас ждут огромные LED-экраны, сразу 5 мировых звезд диско, Хэдэуэй, Доктор Альба, Дженни from Ace of Base, Мастерс и Империум. И, конечно же, зажигательная атмосфера. Готовьтесь петь, танцевать и праздновать жизнь.
2: Билеты ЛТ. Туда отправляемся и покупаем билеты. Завтра еще один розыгрыш, а пока давайте отправляться в мир Ace of Base. Как анонсировал наш модератор, когда мы попросили, найди нам какую-нибудь песню хорошую Ace of Base, он говорит, мою любимую.
3: Мою любимую. Ну вот.
2: Колесо будущего, Wheel of Fortune. Вот. Или Фортуны. Наверное, это Колесо Фортуны. Ну давайте Колесо Фортуны от Валентина Конова.

пойду. Я возьму зонт и все равно пойду.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Сейм в первом голосовании одобрил изменения Конституции, которое предусматривает исключение запрета на размещение в Литве оружия массового уничтожения. За проголосовали 106 депутатов, против были 18 человек. Еще шестеро воздержались. Это означает, что мы сможем обеспечить себе более сильную поддержку, заявил председатель Сейма Йоза Солекас. Чтобы изменить Конституцию, Сейм должен проголосовать за это еще раз, не раньше, чем через 3 месяца.
1: В Кремле это решение назвали шагом в сторону эскалации напряженности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и возможное размещение ядерного оружия в соседней стране приведут к росту напряженности. По его словам, Россия в таком случае будет принимать меры для обеспечения своей безопасности.
2: Сейм Литвы отклонил поправки, которые обязывали бы партии и политические комитеты сообщать избирателям о судимостях. Информацию о том, за какое преступление была осуждена политическая организация и какое наказание получила, предлагалось указывать в предвыборных материалах. За поправки проголосовало 33 депутата, против 22, еще 25 воздержалось.
1: Около 72 тысяч водителей в Литве должны будут заменить водительские удостоверения с октября по февраль. У многих заканчивается 10-летний срок действия документов, полученных взамен старых лимитированных прав. Больше всего замен ожидается в январе, около 22 тысяч.
2: Ламинированных, не лимитированных. Лимитированных это издание, например, комикса какого-нибудь.
1: Так, а что, каждый права?
2: Хорошо, да.
1: Регитра советует проверить дату заранее. Новое удостоверение можно заказать через интернет и получить дома или в почтомате. Для заказа необходимо иметь действующую медицинскую справку.
2: Хотя вот у меня лимитированные права, вот, но было бы звучало вот. Бы очень интересно. Между тем, Хэллоуин в этом году планируют отметить 27% жителей Литвы. Еще 26% пока не определились, показал опрос РИМИ. Самое популярное занятие – это вырезание тыкв. Также жители собираются смотреть тематические фильмы и украшать дома. Чаще всего к празднику покупают сладости, закуски, напитки, тыквы и декорации. Большинство не намерено тратить много. 24% опрошенных планируют уложиться в 10-20 евро. Еще 19% потратить до 10 евро или от 20 до 40.
1: О погоде. Сегодня днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет западных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: все впереди. Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Дамы и господа, мы продолжаем наш эфир. Значит, у нас рубрика наша постоянная, которая называется «Литовский плейлист». Спасибо фонду поддержки медиа, который спонсирует.
2: И дает возможность нам рассказывать вам про литовских исполнителей, их синглы, концерты и различные мероприятия.
1: И тут, благо, наша коллежанка... коллега Паулина Скрабите, которая когда-то побеждала или занимала призовое место, я не помню, в детском Евровидении.
2: Но она участвовала в детском Евровидении, именно на Паулине детское Евровидение и закончилось для Литвы в каком-то 10-м либо 11-м году. После этого Литва не принимала участие.
1: Ну вот она закрыла литовское Евровидение детское. После этого участвовала во взрослом Евровидении, даже выходила в финал в прошлом году.
2: Это на местном, национальном.
1: Национальном уровне. Боже, да, я все вообще не про рассказываю, да, получается?
2: Да,
1: так
2: да.
1: Ты расскажи, что дальше произошло с ней?
2: Далее с ней она, конечно, пошла в вольное плавание, несколько раз меняла свои псевдонимы, ищет себя, при этом тусуется, классными музыкантами, продюсерами, много общается со всеми, спрашивает, куда ей, в какую сторону податься, чтобы не быть ни на что не похожей, и при этом творит, пишет музыку, и вот сегодня вашему вниманию мы представляем ее песню «Да-да-да».
1: Значит, она написала песню за час. Текст написала. Это история про сложное расставание. Конечно же, про что женщины могут писать.
2: Да.
1: Конечно, про сложное.
2: При этом Паулина сейчас в счастливых отношениях.
1: Когда головой понимаешь, что вместе быть не стоит, но сердцем все равно надеешься все исправить.
2: Да.
1: Ну и клип выпустила, где она по ночному Вильнюсу.
2: Да, крутышка.
1: Так что, друзья.
2: Выглядит потрясающе, решила меняться. Это из личных историй. Решила меняться, принимает вот эти ледяные ванны, ходит там в различные походы, оздоравливается.
1: Мне кажется, что клип, чтобы она была в ледяной ванне и в походах...
2: Это твои мечты, понимаешь?
1: Был бы лучше, чем поездка на автомобиле.
2: Не
1: знаю. Опять-таки.
2: Клип ей снимал человек, который работал с Эллом и Оджи Вершин. О чем мы вообще говорим?
1: О чем мы говорим?
2: Давайте слушать новую музыку. Пауле Датавяз прямо сейчас в эфире Радио Р.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Итак, мы с вами театральные леди, напоминаю, дамы и господа. Мы с вами стараемся ходить на спектакли.
2: Угу.
1: В музее, скоро в МО-музее откроется...
2: Вот уже на этой неделе.
1: На этой неделе, ну, то есть на выходных, а потому что на следующей неделе можно походить. Если что, мы будем опять же анонсировать, потому что наш экскурсовод Ирина Лето обязательно будет проводить экскурсии и на русском языке в том числе. Поэтому мы будем анонсировать, когда, что, как, и сами каким-то присоединимся. Постараемся, учитывая, что выставка будет до лета.
2: Да.
1: До начала лета.
2: Постараемся до Нового года.
1: Ну, потому что родит потом, да. Непонятно, пойдет смотреть там на искусственный интеллект. А выставка связанная так или иначе с искусственным интеллектом. Вот, поэтому интересно, постараемся вот вам рассказать и побывать. Вот, но в этом сезоне мы театральные ледис.
2: And gentlemen.
1: And gentlemen, ну, в меньшей степени, потому что мы восхищаемся, поэтому больше ladies. Джентльменс, это которые, ну, нормально было. Вот мы не такие, мы потом вам рассказываем и, собственно, приглашаем всех актеров к нам на огонек.
2: Угу.
1: Вот, и сегодня у нас будет один из участников спектакля, про который я хочу рассказать, Тельман Рагимов, он будет женой, вот буквально через часик какой мы с ними поболтаем. Вот. А тут мы хотим поговорить о спектакле «Воссоединение двух Корей». Значит, если вы не были, сходите.
2: Угу.
1: Вот мы собираемся быть там воскресенье. Вроде бы.
2: 11. Воскресенье 11-го, все верно.
1: А
2: да.
1: На вторник еще есть билеты.
2: Успеваете.
1: Вот, потому что на воскресенье уже, к сожалению...
2: Билетов нет.
1: А вот на вторник... Ну, посмотрите, может быть, там есть какие-то еще остатки, но там реально хорошо идут билетики, распродаются, потому что это камерный спектакль. Он поставлен таким квадратом. Угу. То есть сцена... Вы находитесь на большой сцене старого театра, и все квадратом. Зрители сидят квадратом, а все действие происходит внутри этого квадрата. То есть вы то с одной, то со второй, то с третьей стороны можете на это действие посмотреть. И там... Миллион историй, штук 20-25 этих историй, которые разыгрывают 4 актера. Вот один из них Тельман Рагимов, Евгения Карпикова, которая была у нас в гостях. Вот поэтому мы с большим удовольствием хотим посмотреть на них.
2: Да. Мы пойдем и вас тоже приглашаем. 11-13 октября в Старом театре Вильнюса состоится показ спектаклей «Воссоединение двух Корей». Ждем вас вместе с нами.
1: Все сказали. Сенасис ЛТ, сайт, вот, можно почитать.
2: Какова ЛТ распространяет билеты.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
3: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября. Вильнюс. Польский дом. 18 октября. Клайпеда. Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
4: Радио S.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: Итак, дамы и господа, у нас полуфиналы сегодня начинаются.
2: Волнительно.
1: Потапа и Настя Каменских, их песен, и четыре лучшие мы с вами вместе выбрали. Прошли уже несколько отборов, и теперь выберем одного финалиста. Кто сегодня сражается, Велена?
2: Песня «Не пара».
3: Как-то не круто.

0: Меня просто интересует, а если ты и бочком не можешь?
1: А у тебя был такой момент в истории твоей жизни?
0: Да, да, когда и бочком не получалось. 05-2-305-005, помогите выбрать. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Здравствуйте, Эрика.
0: Эрика, мы сегодня выбираем песни Потапа и Насти Каменских. У нас полуфинал, и сражаются две песни. «Не пара» и «Все пучком». Какая вам больше нравится?
2: «Все пучком».
0: «Все пучком». «Все пучком». Принято. Эрика, спасибо большое за ваш голос. 05-2-305-005. Здравствуйте, кто позвонил?
3: Здравствуйте, Лина.
0: Лина, «Все пучком» или «Не пара»?
3: Конечно, все пучком.
0: Конечно, все пучком. Принято, Лина. Спасибо большое. Это тоже ваш девиз по жизни?
3: Да, конечно.
0: Все, принято. Все хорошо, позитивная девушка. 05-2-305-005. Здравствуйте, кто позвонил?
4: Здравствуйте, Ян.
0: Ян, у нас давно вас не слышали.
1: Во-первых.
0: Как-то соскучились даже.
4: Да, давно не
0: соскучились. Ян, у нас две песни. «Не пара» и «Все пучком». Какая вам больше нравится?
4: Ну, делаем 3-0. Все бочком.
0: Все пучком. Принято. Спасибо, Ян. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
4: Спасибо вам большое. Хорошего вам утра, хорошего настроения, здоровья. Всего хорошего.
0: Вот, друзья, «Все пучком» побеждает просто с огромным перевесом.
1: 3-0.
0: 3-0. Я вообще не ожидал. Я думал, я думал, что до конца.
1: Что хоть как-то, да?
0: Я предполагал, что, скорее всего, «Все пучком», она очень позитивная, что она победит. Но я думал, что пободается немножко. Но нет, вот наши слушатели. Так я даже предвкушаю, кто у нас в финале победит уже.
1: Ты думаешь?
0: Я думаю, Валентина, там, вот эта песня, вот эта вот.
1: Валентиновые чары,
0: вот эти знаменитые. Ну, посмотрим, что приведет завтра в следующий полуфинал. Завтра определим еще одного финалиста. А пока, дамы и господа, под этим девизом, ну, конечно, отправляемся в сегодняшний день.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Рим получил высшую государственную награду Италии. Большой крест с большой лентой ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Награду ему вручил президент Италии Серджо Маттарелла. На встрече лидеры также обсудили сотрудничество Литвы и Италии, европейскую безопасность и оборону, поддержку Украины, предстоящее председательство Литвы в Совете Европейского Союза.
0: Голоса регионов.
1: 7 октября в Щауляе начинается отопительный сезон. Это с сегодняшнего дня. В первую очередь тепло включат в школах и социальных учреждениях. Там отопление должно заработать не позднее 8 октября. Для остальных жителей и организаций города отопление будут подключать с 7 по 9 октября.
2: Аникчай стал первым районом Литвы, где самоуправление внедрило систему многоразовой посуды для еды на вынос. Покупатель оставляет залог за контейнер, а после его возврата получает деньги обратно. Посуду моют и снова используют. К инициативе уже присоединилось более 16 кафе и ресторанов, а самоуправление закупило 3000 многоразовых контейнеров. За этот проект самоуправление Аникчай получило награду службы госзакупок Литвы и Министерства экономики и инноваций Литвы в категории экологичных закупок.
1: С 8 по 10 октября в Каунасе пройдет международный фестиваль «Каунас Блюз» с участием исполнителей из Литвы, США, Великобритании, Ямайки, Италии и Марокко. В программе концерты, ночные джем-сейшены и выступления в Каунасском спортивном зале и Вольфс Эльгельман галерее.
2: Ну а 10 октября с 12.30 до 18 пройдет бесплатная дневная программа, более 10 выступлений на железнодорожном и автобусном вокзалах, переходах, кафе и барах в районе вокзала. Шанчаю, Науямистесе прозвучат блюз, рок, клезмер, африканские ритмы, импровизация. Идея Каунас Блюз в том, чтобы блюз может звучать где угодно, говорят организаторы.
1: 10 октября в 10 часов в Клайпедском университете начнется Baltic Robot Sumo Championship 2026. Участники из Литвы и других стран представят роботов разных размеров, от маленьких автономных моделей до мощных боевых машин. Некоторыми управляют дистанционно. В боях роботов объединяются технологии, азарт и спортивное соперничество. До последней секунды не знаешь, кто победит, говорят организаторы. Вход для зрителей бесплатный.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: гостях у «Соль и перец».
1: Мы продолжаем наш эфир, и у нас в гостях, дамы и господа, актеры. Лена и Тельман Рагимова, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Значит, здравствуйте. Мы позвали вас, потому что, ну, мы такая программа, которая зовет актеров в гости, и мы просто, ну, вот, представляем их, разговариваем с ними о профессии, о них самих, об их работах, ну, что волнует, что интересует. И вот решили вас позвать, учитывая того, что вы семейная пара, вы оба актеры, то наверняка у вас там... внутри, ну, вашего семейного коллектива и рабочего коллектива происходят всякие страсти, мордасти, ну, как... Или нет, такого нету. Вы очень спокойная пара.
3: Бывает периодически.
1: Ну, смотри, профессия актера, она же вот за кадром, вне эфира говорили, что это все равно такая профессия нарциссов, ну, немножечко. Ну, ты все равно все время внимание вот зрителя.

0: Я не знаю, Лена, конечно, скажет. Лена сможет сказать про меня, а я попробую про нее сказать.
1: Хорошо.
0: Потому что со стороны виднее. Мне кажется, что этого как бы требования внимания к себе стало гораздо меньше. Как-то хочется и меньше афишировать. Я не знаю, почему так происходит. И свои работы я, например, очень редко там пощу. Я обычно делаю перепосты, когда меня где-то отмечают, что вот вышел такой-то спектакль или там какой-то закулисье. Но сам крайне редко сейчас это делаю. Почему? Не знаю. Не знаю. Видимо, центром стал ребенок, центром стала семья. Это стало гораздо важнее, чем театр, чем профессия, чем какой-то карьерный рост. Вот. Как-то так пока что.
2: Лен, как ты считаешь?
3: Ну вот, я тоже думаю, с появлением ребенка уже хочется не то, что быть в центре внимания, чтобы на тебя никто не обращал внимания в какие-нибудь моменты.
2: Мимо так пройти.
3: Просто тихенько дать его быть. Потому что, да, ему надо внимание ребенку, ну, и внимание остается и в семье, и ему, и на работу, естественно, и ходить надо было. Вот, и поэтому как-то, да, внимание такое... Ну, больше закрываешься, больше не надо обращать внимание.
1: Ну, то есть дома это спокойнее проходит?
3: Мне, либо я не замечаю, но у меня все спокойно, да.
2: Проходишь, Тельман на голове стоит,
1: это нормально, обычно его состояние.
0: Вот мне еще мысль пришла в голову, что... Когда мы просим внимания, когда мы хотим внимания, мы хотим любви в той или иной форме. То есть признание, это все равно как-то все сводится к любви. И когда дома появляется ребенок, любви дома как будто так много, что как бы этого как внешнего внимания дополнительного, его уже, ну, как-то не так, что ли, не так оно важно, не так сильно нужно.
1: Хорошо. К одному, ко второму вопрос. Как вы решили, что профессия актера – это ваша? Ну, почему не инженер, не врач? Почему именно актер?
3: Ну, я знаю, мне легко всегда отвечать на этот вопрос. Я всегда хотела, по-моему, с начальной школы там попробовала что-то на сцене, мне понравилось. Маме всегда говорила, хочу быть актрисой. И так и пошло. Пошла в студию, которая была тогда еще в Русском драматическом театре. Потом поступила на курс для этого же театра. Также и осталась в этом театре. Поэтому это просто у меня проблем с выбором, кто я, как себя найти.
2: Лена, счастливый этот ребенок, сначала юрист, а потом уже иди в свою актерскую.
1: Нет, ты сразу, я хочу быть актрисой. Все, понятно, да, идет.
3: И как-то, правда,
1: сразу сложилось.
3: И дорожка так все сложилась. Я даже, когда набирали русский курс, я еще была в 12 классе, школа пошла мне навстречу, я могла учиться в академии, в школе могла иногда появляться, как-то
2: тоже
3: ходить
2: учиться,
3: на уроки.
2: Все, да,
3: сдавать
2: все
3: экзамены, все хорошо, но просто путь, ты решаешь, что это мой путь, я так хочу, и все замечательно сложилось.
2: Так.
1: У меня Тельман, что у тебя, как ты?
0: Нет, у меня был гораздо более
1: серьезный.
0: Да, я тоже был в школьном театре, и в школьном театре заразился. У нас был замечательный педагог Валерий Михайлович Матюхов, Царствие Небесное. Вот. Он так разбирал с нами тексты, что мы когда в академию поступили, мы столько над текстом не работали, и так хорошо порой не понимали, что мы говорим со сцены, как когда это было в школьном театре. Вот. Но туда я пришел, я был абсолютно зажатый, боящийся сцены семиклассник на тот момент. Я просто пошел, потому что мне понравилась девочка одна, вот, которая играла в школьном театре. Это был, как сказать, метод подбить клинья.
1: Да.
0: Вот, но я пришел, она следующий год ушла. Вот,
1: но ты остался.
0: А я остался, да. И, в принципе, я не собирался быть актером вплоть до 12 класса. Я хотел поступать на психологию. А в 12 классе была роль, я играл Чичикова в «Мертвых душах». И я все время был на сцене, это была очень интересная работа, после которой я решил, что все, я
1: хочу заниматься. Может быть, и туда, да.
0: Ну да, вот просто так совпало, что была очень интересная работа, как раз, когда мы заканчивали 12 класс, набирали русский курс, и вот так обстоятельства сложились, что я пошел.
2: Так, а помните свой первый выход уже на большую сцену? Что это были за спектакли?
0: Конечно, да, это был... Мы вышли довольно рано, это был такой эксперимент нашего руководителя курса Йонаса Вейткуса, он уже на втором курсе нас вывел на большую сцену.
1: Гонял вас туда, давай туда, студенты.
0: Ну, то есть это довольно рано, обычно на втором курсе люди только-только начинают, ну, типа по классике, начинают только-только делать какие-то первые этюды со словами. Ну, потому что первый год это там зверюшки всякие, там, молча вдвоем.
2: Ты черти, вот это...

0: Ты червь? Вот я просто представляю первый год.
1: Так, ты червь? Ты воробей?
0: Да.
2: Да, реально такие этюды бывают.
3: Да, да, да, я понимаю.
2: С тем же Игорем, который был, мы делали обезьяны и петух.
0: Потрясающе.
3: Только так и будем представлять.
2: Вот, Лена кого? Я помню, ты лошадь делала когда-то, очень классно.
4: Я таракана делала, я не делала лошадь.
2: А я лошадь где-то, я помню, ты вот так хвостиком так махала впереди. Очень нестандартно.
3: Это первый курс, а на втором курсе обычно...
2: Да, на втором уже сразу, в сентябре на сцену все, на зрителя.
3: Сразу вкушать подано или все-таки там...
2: Не, мы делали Чехова.
3: Чехова.
2: Чехова. Что мы делали три коротких, я не помню, рассказы, по-моему, в оригинале.
3: Да.
2: У знакомых такое произведение. Поленького там мы с Леной, кстати, играли пару. Ну, как пару, там... Ну, в общем,
0: ну, легкий
2: так...
0: флирт?
2: Ну, не легкий.
3: Не легкий флирт, но потом, который превратился в служебный роман.
2: Мизансцена, когда Елену просто ложил на стол и забирался сверху, и там в рапиде все происходило.
0: Уже бабушки, которые нас слушают, в рапиде.
3: Еще и слова такие, мы думали, боже мой, что вы вытворяете? Это программа развлекательная, утренняя,
2: семейная,
3: вы с чего? Да, ребят, просыпайтесь. Хорошо, давайте прервемся на несколько минут, сделаем рекламно-музыкальную паузу и вернемся к Лене и Тельману, чтобы поговорить о театре.
5: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki. Arčiau tavęs.
3: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alizė su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alizė hitų.

0: Радио Р. В гостях у «Соль и перец».
1: Мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях Тельман и Елена Рагимова. Ребят, хочу спросить. Значит, мы говорили о том, что как начинался театральный путь. А есть вот роль у каждого из вас, ну, которая вот вам нравится больше всего? На данном этапе, возможно, будет больше каких-то. Ну, вот на данный момент из активных или из тех, которые были спектакли. Вот та, которая вот... А классно было. Вот ощущение от нее хорошее.
2: Лена?
3: Тельман?
2: Ромео и Джульетта. Это был наш выпускной спектакль, и он как бы для нас тоже очень символичный. Это был один из наших выпускных спектаклей, когда мы заканчивали учебу. Это был движенческий спектакль. Mm-hmm. Вот, и мы с Леной играли там, соответственно, Ромео и Джульетту. Mm-hmm. Это было задолго до того, как мы стали мужем и женой. И тогда мы даже не подумали бы, что это может произойти в нашей жизни. Но это был такой спектакль, в нем участвовали и Валентин Новопольский.
1: Да, у нас в гостях.
2: Многие другие.
3: Замечательные актеры.
1: Нет, на самом деле, то есть вот Ромео и Джульетта, да, то есть ты Ромео, ты Джульетта, да. И потом это... Да, да.
3: Слушайте, у меня нескромный, за нескромность я отвечаю. Ну вот, получается, Ромео и Джульетта отыграли. Очень романтическая история. А вот было у вас такое, раз вы уже муж и жена, и вы родители одного ребенка, соответственно, что вы вот как-то поняли вначале, что что-то намечается? Но как будто бы в театре не хочется распространяться. Или вы сразу же такие, все,
1: у нас служебный роман.
3: А у вас, а вы не успели. Как это было?
1: Как это случилось? Как это приключилось? Ну, вот если можно это рассказать.
3: Как Трупа узнала о том, что вот Рагимовы теперь вместе?
2: Нам очень-очень сильно повезло, потому что мы эту тайну довольно долго смогли сохранить, потому что Лена забеременела. И мы ушли в отпуск. Да, и тут хопа, мы возвращаемся, и там в сентябре. Возвращаемся, не все, тут хопа в один день с кольцом.
1: А там смейте, как в театре, такие, что слушай, куда?
2: То есть нам удалось, как бы вот этот период, когда вот уже сплетни пошли бы, все, обсуждения, наверное, пошли бы, я не знаю. Вот, мы как бы его так, хоп, и в лето. А и потом, все. Хоп, вернулись, там свадьба быстренько.
3: Ага. И все,
1: вот. И спокойненько.
2: Да, получается, мы так спокойненько.
1: И то есть без сплетен обошлось, без вот этого
3: театра. Мы не слушали, мы не слышали, ну, понятно, мы не знаем.
1: Понятно. Думаете, за спиной все такие, ну...
3: Так, а что думать, я уверена, но вот те актеры, которые приходят, такие золотые сплетники, как мы с тобой.
2: Ну, Женя Карпикова, я помню, сказала, когда она пришла нас поздравить, ну, господи, ну, наконец-то уже.
1: На нее очень похоже. На нее очень похоже, да. Ой, ну хорошо у вас. Но и сын, да? Сын театральный мальчишка растет. Ну, то есть он уже смотрел ваши спектакли.
4: Он смотрел, но мы сколько. Он ходил с нами на спектакли, потому что, по-моему, 3 месяца ему было. Мы как раз ставили спектакль для младенцев. И нас с Тельманом взяли. И плюс нам очень подходили условия. Мы приходили прям с ним.
1: Да.
4: Можно было его там и оставить, и покормить. На нем тренировались.
2: Какие-то вещи. Работает, не работает.
4: Него.
2: Держит внимание, не держит внимание.
4: Вот. Это, наверное, единственный процесс, в котором он активно участвовал. Вот за кулисами был и с нами вместе. А потом он... приходит посмотреть спектакли. Он приходит иногда, если мне надо порепетировать, у меня там выход 5 минут, но он со мной тут рядом побудет, и мы потом идем домой. Но вот за кулисами, в гримерке, он у нас не растет, и мы планировали, что так, так и никогда так и не и будет.
1: Мы не хотели, будет такой, что так было. Папа, мама, актеры, ну, все, сына. Все, будешь тебе вот эти династия.
4: Даже когда бабушки какие-нибудь говорят, ну, артист, ну, настоящий артист, я говорю, давайте, говорит, дантист. Артист, дантист, все, не туда, не сюда.
1: Совсем неплохая рифма, кстати.
3: А что будет вот сейчас со спектаклем для младенцев, Лен? А он будет продолжаться? Вы просто
4: да, у нас
3: поменять...
4: два состава. Так там они все время меняются.
3: Да, все, я поняла. Кстати, всем рекомендуем молодым мамам, молодым папам, молодым бабушкам и дедушкам своих чат до, напомните?
2: До полтора года,
3: мне кажется. До полутора лет.
2: От полгода до полутора.
3: Да, приводите на спектакль. Я просто вчера послушала отзывы о вас. Ну, в восторге там.
2: Об этом спектакле?
3: Да, мой крестник был в восторге. Ему 9 месяцев. За него все.
1: Самый благодарный зритель, я так понимаю.
2: Кстати, по поводу любимых спектаклей, вот я назвал «Ромео и Джульетта», но это давно было, да. А из теперешних «Пасаулю Мяди» спектакль, один из моих самых любимых спектаклей. Что? Вот я бы в жизни не подумал, если бы 2 года назад мне кто-нибудь сказал бы, что ты будешь танцевать в спектакле для младенцев, и тебе будет это очень нравиться.
3: Подумал бы, что все.
1: Да-да-да, очень.
2: Спасибо, спасибо, до свидания. Вот, но на самом деле это очень классный опыт. Его даже очень, ну, его трудно даже передать. Чем это классно? Это потому что я думаю, что и в театре многие коллеги не понимают, ну это же не актерство, это что-то там. И это действительно, ну, как бы тяжело назвать прям, ну, актерской профессией, mm-hmm. хотя ты тоже должен, как бы, у тебя есть определенная задача, ну, вот как бы у тебя есть и хореография какая-то там минимальная. Вот. Ну, то есть там есть что делать. Есть что делать. Внимание очень нужно держать, потому что там собираются 15 младенцев, и они вот вокруг тебя везде. Ну, то есть должен быть нормально... Ну, как
1: ну, сосредоточен, все
2: контроль
1: понятно,
2: тела, да, чтобы
1: да.
2: его там случайно где-то не задеть, поэтому обязательно должен быть там выспавшийся, в тонусе. Ну, то есть ты не
1: то
2: можешь...
1: То есть ответственности больше
2: ответственности
1: даже.
2: Много, да, ты не можешь себе... И нам что еще говорила Берутя, когда ставила этот спектакль, что ты должен и с определенным, ну, внутренним настроем приходить. То есть ты не можешь прийти злой на этот спектакль, да, потому да. что это очень, ну, как бы, ну, ты будешь улыбаться, но это не работает просто через...
3: А дети, они же такие, они чувствуют лакмусовая бумажка, да. Ты в плохом настроении, все, не подходи ко мне, это вас... А там же хор тогда младенцев, если один заплакал, то второй подхватил, вместе плакать надо.
1: Были слезы на этих спектаклях?
2: Были, но, кстати, не так много, как...
1: Ну, то есть спокойненько
2: периодически
1: проходит.
2: Бывает, но редко, на удивление, довольно редко, Лен, правда?
4: Ну даже да, какие-то все общей истерики не было ни разу. Все хорошо.
1: Лен, вопрос к тебе. Тельман, лучший партнер из театральных? Ну, в плане того, что... Ну, нет, я просто из театрального мира. Меня интересует, ну правда, там же очень много. К тебе вопрос тоже самое будет про партнера. Но вот я к тебе. Проще с мужем или проще с каким-то... чужим дядькой.
4: Вообще шикарно с мужем. Потому что я всегда это и Тельману говорю, и сама понимаю, ну, были бы просто семейная пара дома, ну, не танцевали бы мы Линдзи Холл.
1: Да, но вы танцуете, вы потрясаем, мы были, но потрясающе.
4: Приходили бы и все. А но тут там... есть возможность потанцевать с мужем, еще раз влюбиться, как была опера Ацис Галатея, еще раз ты можешь влюбиться, но тут уже Галатея Ациса может к себе манить, уже другая роль какая-то. Венецианский купец вообще что-то. Там, третье такого еще не пробовали.
2: Вы не видели еще?
1: Нет, еще.
2: Ну, увидите.
4: Ну, наверное, не со мной. Не со мной.
2: Да.
3: Ну, мы дождемся. Мы дождемся.
2: Приходите тогда в следующем году.
4: То есть это такие по-доброму, хорошие, простите, бабушки, которые слушают ролевые игры. Ну, это здорово. Плюс за это деньги получаешь.
1: Ну, да, что тоже неплохо. У тебя так же, я понимаю, что ты точно так же. То есть это все равно отношения...
2: Я не знаю, если бы нужно было играть что-то там тяжелое, драматическое, я не знаю, как в таком случае бы... Я даже думаю, что я бы отказался, например, играть. Ну, предположим, если бы наоборот нужно было играть там какую-нибудь, не знаю, ну, сильную какую-то семейную драму, там,
1: ну,
2: развод.
1: Где разводы,
2: да, и да, вот что-то
1: переживания.
2: Такое, я думаю,
1: ну, а когда
2: что...
1: вот чуть-чуть полегче, танцы. Ну,
4: шикарно.
1: Да. Хорошо. Прерываемся на несколько минут. Реклама, музыка и продолжим.
0: Радио Твое осеннее настроение.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, Концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, Концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Радио Р.

0: Продолжаем наш эфир. У нас в гостях Тельман и Елена Рагимова. У тебя есть золотой сценический крест.
1: У нас на пару.
0: На пару, на пару с вашей партнершей по опере «Юрать». Правильно, да. «Юрать». Значит, и Эвелина подготовила вопрос, домашняя заготовка.
2: Вот он правда золотой?
0: Ну, нас правда.
2: Абсолютно меркантильный вопрос.
0: Ну, она говорит, я хочу спросить, а правда ли он золотой? Я говорю, так спроси.
1: Когда Валентин Новопольский принес золотой крест, и мы его там в гримерке, он придаст, открыл, тоже один из первых вопросов. Вернее, даже прозвучало сомнение, да? Золотой он там.
2: Так золотой или нет?
1: Я же не знаю.
0: Наверное. Он в коробочке такой?
1: Не, мы открыли, посмотрели. Во-первых, у нас мы делили этот крест. Ну, в смысле, как делили. Сигита сказала, да забирай. Я взял. Значит, Аня, или как там было? Я помню, что мы в гардеробе оставляли друг другу крест, потому что на следующий день после выручения я шел к ней на спектакль. И, по-моему, да, она мне оставила в гардеробе, мне просто в гардеробе передали. И потом я ей передавал тоже через гардероб обратно этот крест. В итоге он сейчас, мы его после последнего, после крайнего, одного из крайних показов «Юрати», мы передали нашему продюсеру Ане Обломоновой, да, на хранение. Вот. Ну,
2: Ань,
1: как
2: ну
1: красивый.
2: Ты нам напиши.
0: Просто интересно.
1: Я думаю, нет, честно говоря, я думаю, что он, ну, он довольно тяжелый. Mm-hmm. Я думаю, он как минимум позолоченный. Mm-hmm. Ну,
0: вот. Что тоже.
2: Приятно.
0: Юрадя, моя супруга была, значит, смотрела, очень довольна осталась вашими танцами, то, что там и вот так, и как зеркальный, как вот вы как будто прыгаете. Все, она там пересказывала мне, вот и все. И она прочитала, понятно, ну, всю аннотацию, там все посмотрела, журнал там какой-то почитала, посмотрела, все там выяснила, что, говорит, там сказано, что искусственным интеллектом написанное в этом. Ты, говорит, Мана, спроси, когда я говорил, что вот, ты спроси, как вообще с этим искусственным интеллектом работается? Как вам работалось? Ну, говорит, потому что это незаметно по музыке. Ну, то есть там же какие-то все равно композиторы же с этим работали, я так понимаю.
1: Да, там на самом деле это не есть так, что в чистом виде написал искусственный интеллект. Там три композитора работало, и они скормили этому искусственному интеллекту музыкальный контекст произведения Чурлёниса, музыкальный контекст того времени, произведения Чурлёниса. И там они рассказывали на обсуждении после спектакля, что там очень скрупулезный процесс был. Там буквально вот им такт выдает, значит, или там несколько тактов выдает эта машина, и они там еще подкручивают, пытаются это соединить. То есть я так понял по рассказам, что они, наверное, когда это сделали уже в итоге, поняли, что быстрее было самим написать, мне так кажется. Да, но они распределились. Там кто-то писал хоровые партии, кто-то писал, значит, по-моему, мужские, кто-то отдельно женские. Ну, то есть там у них было распределение, кто что пишет из композиторов. Вот, и это был, ну, такой, ну, процесс, то есть они, ну, взаимодействовали, они не, это не есть так, что...
2: Получается, искусственный интеллект был соавтором больше, или даже помощником, как инструмент.
0: Ну, скорее, помощником, я думаю, что это как инструмент работает, скорее всего.
1: Я думаю, да, я так представляю, что искусственный интеллект может быть, ну, я сейчас так фантазирую, помогал как бы не отойти от, вот, как раз-таки от контекста и не уйти совсем в
0: какие-то... совсем куда-то в современность или в совершенно другой стиль?
1: Ну, может быть.
0: Да,
1: точнее, конечно... ответили бы композиторы.
0: А мы позовем тогда композиторов и спросим.
1: Но мы слышали такие тоже, как сказать, сомнения, что, ай, ну вот это как что-то ерунда какая-то. Но это не есть так, что искусственный интеллект взял и написал. Хотя, когда ты знаешь эту информацию, местами ты слышишь, что как будто бы странненько звучит. Но опять-таки, потому что я знаю, что искусственный интеллект приложился. Я не такой большой знаток.
0: Но ты же играешь на музыкальных инструментах. Я видел
1: буквально до симфонического оркестра два шага.
0: Ну, чуть-чуть на гитаре. Самую маду.
1: Если что, зовите, да, я подыграю.
0: Но ты же играешь, все равно, ты же очень, ну, достаточно музыкальный. Ну, ты музыкальный человек.
1: Ну, я люблю музыку.
0: Лен, он музыкальный человек?
2: Да, он музыкальный в нашей семье. Он музыкальный.
0: Он за музыку. Ну, ты.
1: Лена, одном кастинге сказала, у нас был кастинг в спектакль, и режиссер спрашивал, а что вы слушаете, какую музыку, он у всех спрашивал. Лена ответила ему на литовском, ответила, аж музыка с колусова, ты когда вирос ляйджа. Да, в смысле, ляйджа, она имела в виду в машине, да.
0: Да, да, не просто, когда он пускает, видите, он мне когда пускает, тогда я и
2: слушаю.
0: А так не слушаю. А так мне не разрешают, муж не разрешает мне слушать. Было бы забавно. Вот смотрите, вы оба пластичные. Вы оба пластичные. То есть очень хорошо двигаетесь, мы это видели, все.
2: Не, тут надо сказать, мы сидели на Линди Хопперах, и Гинтерас просто весь спектакль. Ну ты посмотри, какой Этельман паразит. И танцует он. И тут он уже поет. И так весь спектакль.
0: Ну не весь.
2: Ладно, спектакль час.
0: Не весь. Но я про тебя так и не сказал. Ты посмотри.
2: И тут он так.
1: У нас какая-то заочная конкуренция.
0: Нет, ну я правда восхищен. Ну то есть я откровенно говорю, я восхищен. Ну то есть, ну, пластичный, красивый, артистичный. Ну, все-все.
1: Все есть.
2: А ты харизматичный, талантливый.
0: Спасибо. Но вот и не это. Это природное или это нарабатывается?
1: Я думаю, это нарабатывается. Я вот, опять-таки, мы говорили уже про Ромео и Джульетту, сейчас третий раз к этому спектаклю. Что значит попасть к хорошему педагогу? С нами работал хореограф Питер Уре из Венгрии, и он работал с нами 40 дней. За 40 дней мы поставили этот спектакль. Вот я считаю, я там получил все, что потом, ну, чуть-чуть там дорабатывая, все равно я участвовал в разных воркшопах. Благодаря этому спектаклю меня звали в другие танцевальные спектакли, то есть что-то, что было заложено им, раскрылось и в работе над спектаклем Юрате. Но я очень сильно благодарен вот именно этому хореографу, потому что там была заложена вот какая-то база, которая потом просто чуть-чуть дорабатывалась. И за довольно сжатые сроки, за 40 дней.
0: За 40 дней.
2: Так, Лен, а ты что про себя можешь сказать? Это не в обиду тебе, Гинтерас, правда, просто это мужская зависть работает. Но так он был, конечно, восхищен вашей парой.
0: Да, да, да. Потому что там, ну, простите, не утренний эфир, но там секс чувствовался.
1: Мы уже про рапид, про это все.
0: Там чувствовалась вот эта энергия. Ну, то есть, вот, ну, в этом слове ничего плохого нету. Ну, то есть, я сказал койтус. Значит, там койтус чувствовал. Нет. Там чувствовалась энергия. Вот эта вот энергия. Она чувствовалась.
2: Как тебе кажется, это тоже нарабатываемо у тебя благодаря педагогам, студенчеству? Или это все-таки с детства идет, что ты такая харизматичная зажигалка? Выходила на сцену всегда. Как выходишь, так и выходишь. И все у тебя идет.
0: А учителя там, походу, меня просто научили чему-то, какими-то механики.
2: Что ты таракан. Возвращайся к твоей роли.
3: Кстати, тоже до Ромео и Джульетты я не танцевала. И я тоже думаю, что Питер Уре очень много дал. И мне еще повезло тем, что я маленькая и легкая. То есть не столько...
0: Тебя можно бросаться туда-сюда.
3: А Тельман был сильный. То есть, может быть, я не настолько пластичная, я не могу сесть в шпагат какой-нибудь, я не могу быть балериной, ничего, но я могу...
2: Хотя выглядишь, но как будто бы и на шпагате каждый день.
3: Это так кажется. Я просто легкая, умею владеть телом, могу собраться, могу меня легко подкинуть, меня легко перевернуть, и в хороших руках это все выглядит просто вот так вот красиво. Вау, как она танцует. На самом деле, может, меня там просто переносит, перекидывает очень хорошо.
0: Я в следующий раз, когда пойду, обращу внимание на
1: это. Я добавлю, Лена всегда была, еще до Питер Уре появился в нашей жизни на третьем или четвертом курсе, но она всегда была очень пластически выразительной. Это, ну, есть данность. Вот просто это в каких-то маленьких движениях даже, это не обязательно там делать какие-то сложные хореографические движения, но у Лены это всегда было. Я думаю, что у нее в этом плане она более одарена. Я просто очень много работала, а у Лены и данность была, и работала она очень много всегда.
0: А, у вас существует между собой какая-то ревность по отношению? А, Тельман, зараза, какую роль получил, а?
3: Мне так нравится. Как-то так, потому что сейчас больше, наверное, мама, чем актриса, и как раз-таки мне кажется, что это восполняет то, что я уже не так часто на сцене, но я очень радуюсь и горжусь мужем, и могу выходить смотреть, если есть возможность, с радостью смотрю спектакль. Вот он меня тем, что у него получается, тем, что его берут куда-то. Есть работа, я горжусь. Мне здорово, это меня восполняет.
0: И... Ты смотри, не превратись в ту, которая будет к режиссерам ходить. Вы почему моего Дельвана не берете? Вы посмотрите, какой он! Ты можешь же превратиться по чуть-чуть. Ты покажи, какой ты. Ну вот я такой, вот видите, какой он талантливый.
3: Я про то, что ревности нет. Все равно он как бы он мою роль никогда не сыграет.
0: Но все равно, вот этот ажиотаж актерский, все равно, он же классный, классная роль. Ты все равно радость же, все равно получается радость.
3: Без зависти.
0: И у тебя то же самое, да?
1: То есть... Я хотел дополнить, у нас было уже так, я на каком-то кастинге сказал, что если с женой, то, по-моему, когда поставлю Мядис, никогда, что было бы здорово поучаствовать, но если вдвоем.
0: То есть ты превращаешься в того, посмотрите.
1: Нет, посмотрите на нас двоих. Мы вместе очень хорошо
2: смотримся.
0: Это все в танце. Хорошо, на этой ноте давайте завершаем сегодняшний наш разговор. Мы вас ждем в гости всегда. Приходите.
1: Спасибо, мы вас тоже очень ждем в театре и всегда рады видеть.
2: Ближайшая роль.
0: Когда?
2: Ближайшие спектакли.
1: Там воссоединение двух Корей не за горами.
0: Не за горами, это в октябре месяце. Обратите внимание.
1: 11-13 октября. Билетов мало, спектакль каберный. Мы его очень любим. Приходите, если еще есть билет.
4: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас. Гинтера Сантана с «Бури рожденной» и я, Эвелин Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность создания постоянной американской военной базы в Литве. Литовские политики называют это позитивным сигналом, однако подчеркивают, что конкретных решений со стороны США пока нет.
1: В свою очередь, министр обороны Литвы Робертас Каунас рассказал, что во время своего визита в США в конце сентября уже обсуждал с американской стороной возможность создания постоянной базы. По его словам, Литва сейчас оплачивает пребывание американских военных и располагает необходимой инфраструктурой, которую можно расширить. «Мы приложим все усилия, чтобы эта идея действительно рассматривалась и по ней были приняты решения», — заявил Каунас. При этом он подтвердил, что никаких решений из США пока не принимали.
2: Премьер-министр Мендаугас Синкевичус заявил, что Литва готова взять на себя расходы, связанные с постоянным размещением американских военных. Кроме того, он поручил Министерству обороны Литвы подготовить конкретные предложения для США, показать возможности страны и условия, которые Литва может предложить для постоянного размещения американских военнослужащих. «Надеюсь, что эти дискуссии продолжатся», — сказал Синкевичус.
1: Между тем, на фоне ожидаемого роста цен на отопление, политики обсуждают способы ускорить реновацию многоквартирных домов. Об этом пишет ЛРТ. Глава комитета Сейма по социальным делам и труду Томас Томилинас предложил проводить комплексную реновацию целых кварталов без необходимости получать согласие каждого собственника жилья. Государство или самоуправление могли бы определять районы, нуждающиеся в обновлении, и проводить работы централизованно. При этом политики признают, что такая модель вызывает вопросы о правах собственников. Сейчас необходимость согласовывать реновацию с жильцами считают одной из причин медленных темпов обновления домов.
2: Между тем, Сейм поддержал предложение включить День баскетбола в список памятных дней Литвы и отмечать его 23 апреля. И именно 23 апреля 1922 года в Каунасе состоялся первый официальный баскетбольный матч в стране. За поправки депутатам предстоит проголосовать еще раз в середине октября.
1: О погоде. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер будет западных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Макиато.
1: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Катерес для нас вырой мерса. Катерес лайсвос. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristatė.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правление Сейма рассмотрит предложенное спикером Йозасом Оликасом правила поведения в зале заседаний. Предлагается запретить посетителям на балконе демонстрировать плакаты, транспаранты, флаги и другую атрибутику, а также носить одежду, явно связанную с рассматриваемым в Сейме вопросом. Ограничения на плакаты и подобные предметы предлагаются и для самих депутатов. Консерватор Радвиля Маркунайте Микуленине заявила, что не поддержит инициативу, назвав ее ограничением свободы выражения мнения. Министр здравоохранения Линас Кукурайтес заявил, что Литва может рассмотреть ограничение транзита граждан России, если информация о легочной чуме в России подтвердится и возникнет угроза для страны. По его словам, такое решение принималось бы совместно с партнерами по Европейскому Союзу. Сейчас подтвержденных данных о вспышке нет, а Национальный центр общественного здравоохранения не видит повышенного риска для жителей Литвы. Власти следят за ситуацией и заявляют, что необходимые лекарства в резерве. Сейм не поддержал увольнение члена главной избирательной комиссии Лауры Матьёшайтейте, которую подозревали в консультировании партии Намана Ушра. За ее увольнение проголосовали 45 депутатов, против 61, еще семеро воздержались. Матьёшайтейте утверждает, что консультировала партию до возвращения в комиссию и после вступления в должность никаких услуг политическим организациям не оказывала. Ее деятельность продолжают проверять главная избирательная комиссия, литовская адвокатура и главная комиссия по служебной этике. Литва и Польша в четверг в Вильнюсе подпишут соглашение, которое определит окончательный график реализации и тестирования сухопутного электросоединения Harmony Link, а также крайний срок его ввода в эксплуатацию. Документ подпишут операторы Litgrid и PSE. Стоимость проекта превышает 900 миллионов евро. Завершить его планируется к 2031 году. Harmony Link должен укрепить интеграцию энергосистем стран Балтии и континентальной Европы и повысить надежность электроснабжения. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты.ЛТ.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs.

0: Радио Р.
1: Я из Литвы. Это программа «Дай вы же имите, я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе Эскидар Тилахун, гражданка Литвы эфиопского происхождения, предпринимательница, эксперт по кофе и активистка. Эскидар Тилахун в Литве уже 19 лет. И на вопрос, когда пришло чувство «я из Литвы», она вспоминает, как реагируют на эти слова другие люди.
2: Он взял мой паспорт, посмотрел на него, посмотрел на меня, снова на паспорт и сказал мне «лабас». Я ответила «свеки» и начала с ним говорить. А он говорит с трудом, но сказал, что жена у него из Литвы, и именно поэтому он выучил литовский язык. Ему не нужно было спрашивать, он и так понял, что я говорю по-литовски.
1: А вот почему она сама учила литовский язык, объясняет одна история.
2: Я лучше понимаю историю Литвы, познакомившись с такими людьми, как Матуте Унуте, которая рассказывала, что ее родители когда-то выгнали из дома за то, что они говорили по-литовски. Отец играл на аккордеоне. Людей изгоняли из собственных домов просто за то, что они говорили на этом языке. И из уважения к этому стараешься еще больше. Учиться — это для тебя, не для Литвы, не для литовского народа. Чем больше человек понимает, почему важно сохранять один из наименее используемых языков мира, тем яснее видят, что этот язык принадлежит не только литовцам, а всему человечеству. И беречь его нужно не потому, что он литовский, а как явление гармонии.
1: А вот в государственной бюрократии вокруг этого же языка все не так гармонично.
2: Сегодня по всей Литве подтверждено около 1500 мест на экзамен по литовскому языку в год, а сертификат для получения гражданства требует примерно с 200 тысяч человек. Как можно требовать сертификат, если сдать экзамен просто негде? У меня есть сотрудница, которая записалась на экзамен еще в марте и на октябрь нашла единственное свободное место – по невежеству. Туда она и поедет.
1: На вопрос, что литовцы неправильно думают о себе самих, ответ был короткий.
2: Можно сказать, мы слишком мало ценим свою страну. И второе, мы слишком часто считаем себя маленькими. Хотя Литва полноценно участвует во всех делах. От ООН до НАТО. Страна сильная. Мы просто себя недооцениваем.
1: А закончился разговор мыслью, которая, по ее словам, касается далеко не только литовских женщин.
2: Я говорю, попробуйте неделю, потом месяц выходить из дома без макияжа. И тогда появляется что-то вроде свободы видеть другого человека и себя иначе. Когда человек принимает себя таким, какой он есть, он может принять и других.
1: Это была Эскидар Тилахун, предпринимательница, эксперт по кофе и активистка. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С этой пятницы и до конца года билеты на местные поезда в Литве будут стоить вдвое дешевле. Скидка 50% будет действовать для всех пассажиров. С 1 ноября такую же скидку планируют ввести на междугородние автобусы, но для этого еще требуется решение Сейма. Правительство объясняет меру ростом цен на топливо и желанием предложить жителям более дешевую альтернативу поездкам на автомобиле.
0: Голоса регионов.
1: Министр окружающей среды Литвы Ева Андрюлайтити и мэр Вильнюса Валдес Бенкунскас договорились упростить переоборудование бывших заводских и других нежилых помещений в лофты. Сейчас в таких помещениях в столице могут жить до 25 тысяч человек. «Зачем создавать новое, если можно приспособить старое?» – заявил Бенкунскас. Власти рассматривают возможность смягчить для старых зданий требования к парковкам и зеленым зонам, сохранив при этом необходимые нормы безопасности. Аникшай стал первым районом Литвы, где самоуправление внедрило систему многоразовой посуды для еды на вынос. Покупатель оставляет залог за контейнер, а после его возврата получает деньги обратно. Посуду моют и снова используют. К инициативе уже присоединились более 16 кафе и ресторанов, а самоуправление закупило 3000 многоразовых контейнеров. За этот проект самоуправление Аникшай получило награду Службы государственных закупок Литвы и Министерства экономики и инноваций нашей страны в категории экологичных закупок. В рамках так называемого чекового дела мэр Вильнюсского района Роберт Духневич вернул в бюджет самоуправления 9 500 евро, которые ранее получил на расходы как член совета. Деньги он вернул добровольно после проверки прокуратуры. «Я сразу вернул деньги, потому что не хотел ввязываться в судебные разбирательства», объяснил Духневич. После возврата средств прокуратура решила не принимать дальнейших мер. Реклама вильнюсского самоуправления и агентства «Go Vilnius» к приезду Шакила О'Нила вызвала споры в социальных сетях. Имя баскетболиста обыграли со словом «шакотис», назвав десерт «шакотис». Мэр с «Go Vilnius» развлекаются и режут шакотисы, пока город тонет в пробках и незаконченных ремонтах, написал один из комментаторов. Некоторые пользователи также увидели в рекламе насмешку и расизм, однако служба контролера по равным возможностям признаков дискриминации не обнаружила.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Legenda europejskai popmuzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой. Радио

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Около 72 тысяч водителей в Литве должны будут заменить водительское удостоверение с октября по февраль. У многих заканчивается 10-летний срок действия документов, полученных взамен старых ламинированных прав. Больше всего замен ожидается в январе – около 22 тысяч. Регитра советует проверить дату заранее. Новое удостоверение можно заказать через интернет и получить дома или в почтомате. Для заказа необходимо иметь действующую медицинскую справку. На фоне ожидаемого роста цен на отопление политики обсуждают способы ускорить реновацию многоквартирных домов, пишет ЛРТ. Глава комитета Сейма по социальным делам и труду Томас Тамилинас предложил проводить комплексную реновацию целых кварталов без необходимости получать согласие каждого собственника жилья. Государство или самоуправление могли бы определять районы, нуждающиеся в обновлении, и проводить работы централизованно. При этом политики признают, что такая модель вызывает вопросы о правах собственников. Сейчас необходимость согласовывать реновацию с жильцами считается одной из причин медленных темпов обновления домов. Сейм Литвы не поддержал предложение консерватора Арвидаса Анушаускаса установить льготный НДС на отопление в размере 12%. За рассмотрение поправок проголосовали 27 депутатов, против 13, воздержались 25. Поэтому проект вернули инициаторам на доработку. Анушаускас заявил, что льгота помогла бы большинству жителей, тогда как премьер-министр Миндаугас Синкевичус ранее назвал более адресной мерой компенсации для социально уязвимых жителей. По оценке Ассоциации поставщиков тепла, в этом сезоне отопление может подорожать на 15-20%. По данным опроса с Пинтертиримой, проведенного по заказу банка Артеа, 58% жителей Литвы инвестируют ради дополнительного дохода. В 2016 году таких было 32%. На пенсию копят 49% опрошенных, на жилье 23%, на учебу детей 13%, на автомобиль 12%, а 8% называют целью погашения долгов. В целом, в 2026 году инвестируют 35% жителей страны, тогда как в прошлом году таких было 27%, а в 2016-м 13%. В опросе участвовали 1016 жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Legenda europejskai pop-muzyki Thomas Anders в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р.
3: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Добрейшего дня, мои дорогие, хорошие, это Ангелина Гудкова, хороший день на волнах Радио Р и среда, которая означает середину недели. Я за эти пару дней по вам, честно говоря, соскучилась, но искренне благодарю моего дорогого коллегу Женечку Соленкова, который меня подменял все это время, пока я там по всяким делам, конференциям ездила. В любом случае, ближайшие 2 часа мы проведем вместе с вами, будет и настроение, и что-то интересное, и классная музыка, и все-все-все, но пока сконцентрируемся на том, что можно отметить. Да-да, те самые праздники из непонятно кем созданного календаря. В общем, сегодня, во-первых, день вспоминания про теплые вещи. Ну, мне кажется, это самое время, вот буквально для этого всего. Потеплее одевайтесь, не обманывайтесь погодой, нужно беречь свое здоровье и свой иммунитет. Еще сегодня Всемирный день карате. Если вдруг среди наших слушателей есть каратисты, я вас поздравляю, но я поздравляю еще и тех, кто любит наблюдать за этим видом спорта. День ванны тоже сегодня отмечается. Как я люблю ванну, вы не представляете. Слава богу, она у меня есть. Но я на самом деле всегда думала, что вот когда у меня будет квартира с ванной, я буду там чуть ли не каждый вечер валяться там, отдыхать, вот это чилить, как говорит молодежь. Но на самом деле, дай бог, раз в месяц я прям так конкретно ее приму, потому что как-то с возрастом мне все сложнее там находиться. Что-то давление поднимается, голова начинает болеть. Но в любом случае, всех любителей ванны я поздравляю. Ну и тех, у кого она есть. День национальной обороны тоже сегодня в Литве отмечается. Его, кстати, ввели для того, чтобы усилить вот эту связь армии и общества, нас с вами, с этими всеми структурами. И, кстати, я замечала плоды, я бы сказала, этого всего, потому что, например, когда у нас там были всякие воздушные тревоги или какие-то другие сообщения от армии, они делают очень круто сейчас в своих социальных сетях. Коротко, четко, просто объясняют людям, что произошло, что было сделано и почему так произошло. И даже люди в комментариях писали, мол, ну, спасибо огромное, что вы начали это четко все объяснять без какой-либо бюрократии или канцелярского языка. Поэтому, собственно, всех нас с этим днем поздравляю. И именины сегодня у Владислава, Андрея, Павла, Марии и Сергея. Если это вы, огромные поздравления летят вам. Ну, а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их и сообщите о том, что они сегодня отмечают свои именины. Я надеюсь, что вы готовы, потому что я готова, немножечко перезарядилась, сменив сферу деятельности, но в любом случае рада возвращению. Поэтому на 2 часа мы с вами бок о бок будем двигаться по этому дню.
1: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зычайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Топ спорт, казино, Лежибос. Топ спорт. Топ спорт, Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Хороший день.
1: Как же я обожаю новости, которые касаются искусственного интеллекта и которые, знаете, не такие прям однотипные, но с разных сторон рассматривают его влияние на нашу жизнь. И тут очень интересная ситуация произошла в Соединенных Штатах Америки. Там хозяин квартиры, которую он сдавал через специальный сервис Airbnb, через Booking это тоже делают, он попытался заработать $1600 на фейковом засоре, то есть на засоре, которого на самом деле никогда не было. В общем, владелец жилья, после того, как люди съехали, которые снимали эту квартиру какой-то срок, он пытался сгенерировать с помощью нейросети фотографию якобы забитого унитаза и выставил гостю счет в $1600 за этот ущерб. Но подделку удалось раскрыть, потому что Google обнаружил в этом изображении такую специальную метку, которая как раз-таки указывает на создание изображения с помощью искусственного интеллекта. И там прям указывается, что либо все изображение, либо его части были изменены, либо сгенерированы искусственным интеллектом. Видимо, хозяин этого жилья об этом не знал, поэтому без $1600, которые он себе выдумал, собственно, и остался. Здесь в этой истории, конечно, две морали. Очень сложно сейчас в принципе, контент, который существует на просторах там, социальных сетей, определять и как-то отделять от того, реально это или искусственный интеллект. На какие-то вещи ты смотришь, и прям хочется обманываться этим. Вот, например, там видео, как в приюте собака среди огромного количества людей выбирает своего хозяина. Вот я смотрела все на это, и я понимаю, что это искусственный интеллект, но мне так хотелось бы, чтобы что-то подобное было в жизни. Вот. Ну, а второй момент, это, конечно, то, что, например, когда вы снимаете на короткий срок, даже или на долгий срок какую-то квартиру, с самого начала, вот как только туда заходите, все надо отфоткать, просто себе отметить, что вот это так было, это сделали не вы, но, собственно, и с любыми другими, наверное, сервисами, которые связаны с прокатом чего-либо, чтобы это не повесили на вас, лучше сразу обезопасить себя, все отфоткать, чтобы потом показать, ага, я вот въехал, это уже было, вот. Но искусственный интеллект вот в таком использовании мне, конечно, не очень нравится. Ладно, когда это используется для каких-нибудь шуточек над кем-то, тоже огромное количество подобных и видео, и фотографий есть в социальных сетях, но вот в таком варианте это, конечно, низко. Но стоит иметь в виду, да, что сейчас все у нас, что создано с помощью инструментов искусственного интеллекта или, в принципе, полноценным искусственным интеллектом, маркируется, и даже если вы вдруг этого не видите, не значит, что это не сделано с помощью ИИшки. Поэтому будьте внимательны.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: Несмотря на то, что у нас среда на календарях, кто, если не я, поделится с вами какими-то новинками, которые у нас вышли в прошлую пятницу, ну и, конечно же, расскажет о них в эфире. Для меня, на самом деле, главной новинкой прошлой пятницы стало переиздание альбома моего любимого исполнителя, которого, к сожалению, уже нет, но какие-то его неизданные треки были, вот в то время как раз он писал этот альбом, и плюс 3 новых вышло, еще какой-то невероятно красивый винил лимитированный, который я, к сожалению, не успела заказать, но надеюсь, что где-нибудь перекупы что-нибудь как-нибудь в этом помогут. Но, тем не менее, есть еще и классные треки, которыми я могу поделиться с вами, и, например, вот у Гарика Погорелого вышла песня «Осень». Я о нем, по-моему, раз или два в нашем эфире рассказывала. Классный паренек. На самом деле его зовут Игорь Погорелов, не Гарик. И музыкой он увлекся еще подростком, самостоятельно освоил гитару, ну и примерно в 13-14 лет начал записывать свои первые песни. Его мама поначалу вообще не поверила, что вот эти первые стихи написал он сам, ну и решила его проверить. Попросила такая написать что-нибудь, в форме сочинения на заданную тему. Ну и потом уже именно авторские его тексты стали одной из главных особенностей. И я бы сказала, что он такой из необычной смеси хип-хопа, рока и немножечко попа, как-то больше переходит к поп-стилю. Ну вот, у меня такое впечатление создается, потому что я его раннее творчество довольно активно слушаю, а вот то, что сейчас происходит, ну, я бы сказала, это попыткой подстроиться под как раз-таки музыкальный рынок, который сейчас супер большую популярность набирает. Ну и в этом плане, мне кажется, немного меняется, точнее, и теряется его идентичность. Он вот становится чем-то вроде как группы Добро. Ну вот даже просто услышите по мотиву, по музыке, мне кажется, что что-то похоже. Но тем не менее, песня классная, с осенним названием, прямо то, что нам сейчас нужно, в эфире Радио Р прямо сейчас. Гарик Погорелов с песней «Осень».

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой же имеет, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио R.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сейм Литвы одобрил в первом чтении предложение Лауринаса Кощунаса об увеличении преподавания на литовском языке в школах национальных меньшинств. С 2028 года на литовском предлагается преподавать историю, географию, гражданское воспитание, экономику, предпринимательство и философию. А с 2030 года все предметы, кроме родного языка. Изменения коснулись бы, в частности, русскоязычных школ и детских садов, но не польских, для которых предусмотрены исключения. Детей иностранных граждан также предлагается направлять в школы и детские сады с литовским языком обучения. Теперь проект будут рассматривать комитеты Сейма. С января следующего года зарплаты учителей и других работников сферы образования и науки планируют повысить еще на 7,5%. На это потребуется дополнительно 245 миллионов евро. При этом нехватка педагогов продолжает расти. Если в 2023 году не хватало около 150 учителей, то в прошлом году уже 600. А в ближайшие 5 лет стране может понадобиться около 6 тысяч новых педагогов. Глава профсоюза работников образования и науки Эгидио Смелищи Нас отмечает, что одного повышения зарплат недостаточно. Важны также нагрузка, условия работы и безопасность учителей. Депутат Сейма от консерваторов Агня Белатайте обратилась в главную избирательную комиссию с просьбой прекратить ее депутатские полномочия. Она заявила, что уходит из активной политики, чтобы уделять больше времени себе, своему здоровью и семье, однако останется членом партии консерваторов. Планов относительно дальнейшей работы у Белатайте пока нет. В Сейме ее может заменить однопартиец Кестутис Масюлис. Литовский национальный банк развития Ильте будет ежемесячно выплачивать по 2300 евро до уплаты налогов сотрудникам, которые добровольно решили пройти обязательную начальную военную службу. На время службы за ними также сохранят рабочее место. Такое обязательство банк взял на себя, присоединившись к хартии организации Литвы по всеобщей обороне. Кроме того, Ильте планирует проводить для сотрудников обучение и учения по подготовке к возможным кризисам. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: «Хороший день» с Ангелиной Гудковой.
1: Я вот на днях, значит, была в Варшаве как раз-таки по всем этим своим делам, делишкам конференционным, и я была в шоке от того, какие там пробки. Это что-то невероятное. Я не знаю, сколько там времени нужно провести, чтобы проехать, куда тебе нужно, и причем не только там какой-то центральный район стоит в пробках, а в целом как будто весь город просто взял и встал в один момент. И мне так странно от этого стало, но в то же время я немножечко обрадовалась, что в Вильнюсе ситуация с этим чуточку получше. Хотя это когда ты постоянно здесь находишься и там больше углубляешься условно в жизнь, там, не путешествуя куда-либо, ты, конечно, думаешь, что это конец света, и водители дорогие, я вас всецело и полностью понимаю. То, что происходит на наших дорогах, это, конечно, капец. Но в Китае проблема еще более масштабная, потому что сейчас весь Китай стоит в огромных пробках. У них началась золотая неделя. И именно в рамках вот этой золотой недели, которая там вот первую неделю, по-моему, октября она длится, хотя, может быть, даже чуть-чуть попозже, миллионы жителей одновременно, чтобы вы понимали, отправляются в поездки. И за первые три дня праздников уже было совершено более 948 миллионов поездок. Ну, вы представляете, какое население у Китая, конечно же, и количество машин. Я буквально видела кадры. Это выглядит как... Дороги, в принципе, выглядят как одна огромная парковка. Это, ну, что-то невероятное. И вообще говорят, что к концу недели общее число таких поездок, как ожидается, превысит 2 миллиарда. 2 миллиарда поездок. И, в общем, в рамках этого времени, в принципе, все жители Китая ездят по каким-то главным достопримечательностям, каким-то красивым горам, вулканам. Кто-то едет туда, где снимали «Аватар», кто-то больше какую-то культурную программу себе предусматривает, но все это делается вот именно в рамках этой золотой недели. И мне так понравилась в целом идея вот подобной недели, когда у тебя буквально вся страна куда-то, точнее, не вся страна, а весь, например, город, там разные города не разбредаются по стране и открывают эту страну для себя, возможно, вот в контексте каких-то вещей, которые они никогда не видели или чего-то подобного. И вот было бы здорово, если бы у нас в Литве что-то подобное было, что нас с вами побуждало бы путешествовать по стране, быть в местах, в которых мы никогда не бывали или о которых мы, возможно, даже не подозревали. И просто наслаждаться, кайфовать тем, какая у нас красивая и удивительная страна. Потому что это действительно так и есть. Помимо больших городов всегда есть регионы, есть маленькие городки, есть маленькие поселки, у которых тоже невероятно богатая история. И даже если там живет 500 человек, там явно будет что посмотреть. Поэтому лейтмотив этой новости в том, чтобы путешествовать, открывать для себя свою прекрасную страну, наслаждаться всей ее красотой и просто наслаждаться.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
5: Duokin gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaurienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
0: Radio R.

0: Радио Р. А так можно было?
1: Честно признаюсь, время от времени я впадаю в ступор, пытаясь найти какие-то лайфхаки, о которых я вам еще не рассказывала, но есть какие-то, о которых стоит напоминать, особенно когда меняется время года и наступает отопительный сезон, потому что у нас теперь отопительный сезон у всех с 1 октября по 30 апреля, но при этом включаться в домах отопление будет там, когда 3 дня температура где-то 10 градусов на улице или ниже. Так вот, значит, как правильно проветривать дом осенью, чтобы при этом не убирать тепло, а наоборот делать его более эффективным. Во-первых, несколько раз в день нужно полностью открывать окно примерно на 5-10 минут. Если есть возможность безопасное вот это проветривание сквозное устроить, если открываете с разных сторон окна дома, то будет гораздо лучше и достаточно будет даже более короткого времени. На время такого проветривания имеет смысл убавить термостат радиатора, либо если у вас теплые полы, то теплые полы убавить, особенно если батарея, например, вот если мы говорим о физической, она расположена под окном, потому что это может повлиять на то, как тепло будет циркулировать по нашему дому, и после того, как окно закроется, нужно вернуть настройку обратно. Осенью нужно ориентироваться, кстати, не только на часы, но и на ситуацию в целом, и проветривать помещение особенно полезно после сна, душа, сушки белья в помещении или когда в комнате долго находилось несколько человек, потому что все это увеличивает количество влаги и углекислого газа в воздухе, говорят эксперты. Если окна регулярно покрываются конденсатом, вот этой непонятной какой-то, как будто вы только что в душ сходили в своей спальне, то стоит следить за влажностью с помощью гигрометра. Для жилых помещений обычно стараются удерживать вот эту относительную влажность примерно в диапазоне 36 градусов, потому что постоянная высокая влажность повышает риск появления плесени дома. А мы-то с вами этого не хотим, правильно? А вот оставлять окно слегка приоткрытым на много часов осенью не всегда удачная стратегия, потому что воздухообмен может быть менее интенсивным, зато успевают заметно остыть откосы, поверхности вокруг окна, ну и после закрытия помещения на вот этих холодных участках легче будет образовываться конденсат. И в качестве бонус-совета эксперты из социальных сетей говорят, что после душа или приготовления еды сначала нужно использовать имеющуюся вытяжку, вентиляционную вот эту систему, рекуперацию, которая есть во многих домах, а при необходимости дополнительно уже проветрить помещение. И важно не закрывать вентиляционные решетки ради того, чтобы сохранить тепло, потому что нормальная вентиляция особенно важна именно в холодный сезон. Вот так, не обязательно оставлять, как я, например, делаю. У меня, наверное, 24 на 7, просто окна открыты. А оказывается, это не обязательно, достаточно 5-10 минут утром, 5-10 минут вечером, и просто наслаждаться тем, что у тебя дом прогретый и свежий воздух тоже есть. Поэтому вот такой вот лайфхак, попробуйте, вдруг действительно сработает.
0: Радио Р. Твое

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, мои дорогие прекрасные, я Ангелина Гудкова. На этой ноте ставлю точку в своей части хорошего дня и с радостью передаю слово Женечке Соленкову, который вот-вот ворвется в студию, чтобы продолжить поднимать вам настроение и сопровождать по дороге домой или дома, или где бы вы вообще ни находились. Собственно, я вам желаю прекрасного продолжения вечера среды. Завтра будет четверг, а это значит, что у нас настроение чуть-чуть поднимется, и осознание того, что выходные приближаются, тоже прибавится. Поэтому все будет хорошо, а сегодня отдохните, перезарядитесь и классно проведите время.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Утвержденная на этот год квота в 24,7 тысячи иностранных работников была полностью исчерпана 7 сентября. По оценке экономиста Литовской конфедерации промышленников, нехватка работников может привести к тому, что в 26 году Литва недополучит 100-150 миллионов евро ВВП, а в 27-м около 550 миллионов евро, если ограничения сохранятся. Представители бизнеса подчеркивают, что это оценочные расчеты и призывают разработать более четкую и долгосрочную миграционную стратегию.
0: Голоса регионов.
1: По Вильнюсе начали строить новую прогимназию. Это уже третья новая школа в Вильнюсе за последний год. Здесь смогут учиться почти 1000 детей с 1 по 8 класс. Появится лаборатория, спортивные творческие залы и 25-метровый бассейн. Уже в конце 27 года семьи этого района смогут водить детей в современную школу рядом с домом, заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. 9 октября в Паневежисе пройдет акция по уборке берегов реки Невежис, организованная Мясдаром и СДГ. Волонтеры будут работать с часу до 4 дня в районе пересечения улиц Янонио и Вакаринес. Присоединиться могут все желающие, участие бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Мы хотим не только собрать оставленный здесь мусор, но и привлечь внимание к защите рек и их берегов, говорит представитель Мясдаром Эдвардас Болтушка. Департамент охраны окружающей среды Литвы сообщил, что найденная в сентябре мертвая тигрица в Клайпедском зоопарке погибла от огнестрельных ранений. После получения результатов исследования ведомство обратилось в полицию с просьбой начать расследование. Все обстоятельства должны быть как можно скорее выяснены, а застрелившие тигрицу и принявшие такое решение люди установлены и строго наказаны, заявил глава парламентского комитета по охране окружающей среды Линас Йонаускас. Исследование ситуации с правами человека в Вильнюсе показало, что многие необходимые услуги в городе есть, но получить их бывает сложно. Например, бесплатной помощи психолога детям иногда приходится ждать несколько месяцев. Людям с инвалидностью социальных услуг по уходу приходится ждать почти полгода. Проблемы с доступностью помощи есть также у пожилых людей и иностранцев. Город прав человека – это не город без проблем, а город, который способен их увидеть и признать, что не работает, заявила член городского совета Раса Рачене.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. В ночь на четверг существенных изменений не ожидается. Сохранится небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Температура ночью плюс 5, плюс 10. Завтра днем плюс 17, плюс 22 градуса.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Кас? Еврей? Не. 35 тысячи довану. На юс дуадат.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir siurprizai. Pirk 3 kartus per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие, барабанная дробь, это хороший день, и он продолжается 7 октября, среда, середина рабочей недели. Сколько радости и ощущений вот этих середин рабочей недели. Как сказал сегодня мне один мой приятель, вообще среда должна быть выходным днем. Это не значит, что нужно отменить субботу или воскресенье, а надо вот, чтобы четырехдневная рабочая неделя была именно такой. Два дня поработал, отдохнул, два дня поработал. Все правильно, я его всячески поддерживаю, надеюсь, что... Эта идея когда-нибудь придет в голову власть придержащим. И смогут они что-то порешать по этому вопросику. Так, смотрим в календарь и узнаем, что сегодня, 7 октября, открылась первая в США железная дорога. Можем их поздравить, это было 200 лет назад. Так, получен патент на копировальную бумагу. А чем копировальная бумага отличается от обычной бумаги? Это нам предстоит выяснить, хотя можем обойтись без вот этих вот всех фактов про бумагу, а просто будем знать, что сегодня в целом можно праздновать какой-то день. Копий. День копий чего-либо, каких-нибудь документов. Возьмите, пожалуйста, с собой документы и копию справки какой-нибудь. Как часто это слышали мы с вами на своей жизни? Всем нужны какие-то копии постоянно. Благо, сейчас у нас абсолютно замечательно и кайфово все устроено через интернет. И практически любой вопрос, который касается документов, там в регистре, регистроцентре, все, да квартиру можно продать, не выходя из дома, и все сделать по видеосвязи и подписывая документы электронной подписью. Мне кажется, это очень здорово. Кстати, в этом плане Литва тут нужно похвалить. Недавно общался тоже со своим приятелем. Живет он в Чехии очень давно, и он мне рассказывал невероятный квест того, как он ходил куда? В Министерство финансов, значит, в Чехии. Он ходил, надо было ему там по некоторым вопросам попасть туда. И он мне так рассказывал, я во всех красках не могу это передать, потому что все-таки эфир у нас. Но суть в том, что когда вот там подходишь, ты мало того, что заранее подписываешься, ты подходишь к двери, там еще живая очередь, ты подходишь к вахтеру, который очень медленно-медленно в бумажных списках ищет тебя вот так вот пальцем, потом находит вот так, ага, дает тебе три цифры, ну, условно там 123, 1, 2, 3, и показывает пальцем на телефон, который висит там же в холле, телефон, ты подходишь, и там написан номер, который тебе нужно набрать, и троеточие в конце номера, туда ты должен ставить полученные цифры от вахтера, и тогда ты дозвонишься до нужной женщины на нужный этаж, которая выслушает тебя внимательно, ты дождешься еще минут 10, пока она спустится к тебе, вручит тебе подписанную ей бумажку, и с ней ты пойдешь в очередь в тот кабинет, в который тебе нужно. Я это когда слушаю, думаю, божечки, сапожки, спасибо тебе, мобильная подпись. Раз, два, три, решил все вопросы. Ой, хочется верить и надеяться, что все вопросы у вас тоже всегда решаются быстро, вы все можете решить.

0: эти по живой очереди. Давайте, это будет такой момент жалоб и предложений. Жалобы и предложения, как сделать максимально смарт все необходимые процедуры в Литве. Я буду ждать ваши звонки, надеюсь, что вы поделитесь какими-то своими историями.
1: Радио Р.

0: хороший день.
1: Наш номер
0: 052-305-005.
2: Так, дорогие мои, всем еще раз здрасте называется. Я обещал вам, что буду принимать ваши звонки. И сегодня вопрос к вам такой. Вы можете позвонить и рассказать какую-нибудь самую невероятную приключенческую жуткую историю с походом в какие-нибудь службы, где вы очень долго разбирались с документами. Вы можете пожаловаться и сказать, что не работает, какие электронные услуги государственные работают плохо, чего не хватает. Рассказывал вам, приводил вот пример. Так, для начала 052-305-005. И у нас сегодня есть некоторые проблемы с телефонной линией, поэтому попробуйте пробиться пару раз. Надеюсь, что у вас получится. А если у вас не получится, то я вам уже рассказал историю своего приятеля буквально 15 минут назад, как он в Чехии как-то пытался зайти по делам в Министерство финансов и обалдел от всей этой процедуры внутренней. Я же могу поделиться какой-нибудь своей историей в мою бытность юношескую. Когда я жил в Беларуси, мне нужно было поменять паспорт, и я не переставал поражаться каким-то таким бюрократическим проволочкам. Сейчас-то в Литве вот все очень просто. Вы паспорта поменять — это секундное дело. Записался, пошел, сфоткался, поменял. А у меня эта процедура, я никак не мог понять, почему все так сложно. Надо было прийти в отделение вот этого РОВД милиции, принести свое лицо, паспорт, все твои данные. Женщина ручкой аккуратно переписывает в журнал, потом дает тебе бланк и говорит, вот, нужно заполнить. А в бланке ничего сложного, но все вот эти данные из старого паспорта нужно просто аккуратно переписать, каждую букву и цифру в отдельную клеточку, там все размечено, и она тебе как бы вот дает эту бумажку и говорит, ну смотрите, если вы неаккуратно заполните, я не приму этот документ. А очередь там живая, ты стоишь там несколько часов, ты думаешь, так, хорошо, вообще можно там, если я чуть-чуть где-то за клеточку выступлю? Нет, вот вам адрес. Идите туда, там есть кабинет со специальными людьми обученными, там в этом кабинете сидят две женщины, и они вам за денежку аккуратно это своей рукой красиво и каллиграфическим почерком заполнят. Потом ты идешь из одной точки, черт знает куда, за 3 километра, потому что там есть этот кабинет, отстоял там в очереди, пришел, отдал, посидел, подождал 15 минут, пока там все красиво заполнят, потом с этим всем красивым заполненным возвращаешься обратно, стоишь в очереди уже в другой кабинет в паспортном столе, у тебя принимают эту бумажку, и одним пальцем медленно все это начинает вводить в компьютер, тыкая по каждой кнопочке по полчаса, ища нужную букву. И вся эта процедура занимает у тебя целый день. Вот целый день ты ходишь, чтобы только подать документики на паспорт. До этого еще надо было фотографии принести. Благо сейчас все устроено быстро, просто и легко. Я сейчас говорю о том, что быстро, просто и легко устроено в Литве. Я в этом не сомневаюсь. Если вы сомневаетесь, ну вот, наш техник только что заглянул в студию и сказал, что даже не пытайся принять звонки, потому что линия ни черта не работает. Понятно. Моя попытка сегодня пообщаться с вами была прервана исключительно техническими обстоятельствами. Надеюсь, что завтра будет все работать. Ну или послезавтра. Дорогие мои, мы с вами продолжаем лететь по сегодняшнему хорошему дню. Напомню всем вам, что сегодня среда, 7 число, на носу четверг. Маленькая пятница, а уже и там совсем близко уикенд. Надеюсь, что сегодняшние все ваши рабочие дела закончены успешно. А если вдруг что-то осталось на завтра, не несите это с собой домой. Потому что, как говорят все специалисты, которые изучают человека и психологию человека, очень важно уметь переключаться и работу оставлять на работе. Нужно, как Скарлетт из «Унесенных ветром», всегда повторять фразу «Я подумаю об этом завтра».
3: Радио «Р». Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Продолжаем нестись по волнам хорошего дня. Если внимательно посмотреть в календарь событий, можно обратить внимание на замечательную группу, которая называется REM. И у них есть потрясающая песня «Losing My Religion», которая вышла в 91 году. И вот что тут примечательно. Вышла-то она 19 февраля 1991 года. Песня, которую, я предполагаю, знают очень многие. Ей уже вот 35 лет исполнилось, получается. Но, что интересно, в сегодняшнюю дату, 7 октября 2010 года, эта песня появилась, 2011-го появилась в YouTube. И уже, ну, к этому моменту, тут за, получается, 15 лет, там 1,5 миллиарда просмотров. То есть получается, что песне 35 лет, ее слушали все на кассетах, пластинках, аудиодисках. А потом случился YouTube, и там эта песня все равно набрала огромное количество просмотров, несмотря на то, что уже совсем не молодая песня, мягко говоря, и коллективчик-то уже тоже не молод. Это говорит только о том, что мы обязательно этот трек сегодня послушаем, а вам же в эту минуту могу пожелать скорее заканчивать свои дела и отправляться по домам. Синоптики говорят, что сегодня-завтра нас еще будет радовать вот эта погода, невероятное второе уже по счету бабье лето, судя по всему, но эта теплая масса воздуха нас уже в пятницу начнет покидать, а дальше октябрь включится на полную, и мы будем жить в привычном дождливом климате. Так что наслаждайтесь моментами, возможностью погреться на солнце, получить естественный витамин D, пока еще не поздно. Ну, а сейчас слушаем REM.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. В Литве началась политическая кампания перед прямыми выборами мэров и членов муниципальных советов, которые пройдут 7 марта 2027 года. Желающие участвовать в выборах могут зарегистрироваться в качестве самостоятельных участников политической кампании до 28 октября. Без такой регистрации партии, политические комитеты и отдельные кандидаты не смогут участвовать в выборах. В следующем году жителям предстоит избрать 60 мэров и 1494 члена муниципальных советов. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что после инцидента на латвийско-белорусской границе существует опасение подобных провокаций у границ Литвы. Однако страна, по его словам, к ним готова. В Латвии группа примерно из 20 мигрантов в сопровождении вооруженных людей в масках пыталась незаконно пересечь границу, при этом сопровождающие, по данным латвийской стороны, угрожали силовикам. Кателинас отметил, что в последнее время на границе Литвы также фиксируются более крупные группы нелегальных мигрантов. В одном случае одновременно перейти границу пытались более 40 человек, однако подобных агрессивных инцидентов пока не было. В Литве сейчас также готовят изменения, которые должны расширить возможности пограничников по применению оружия. На фоне ожидаемого роста цен на отопление политики обсуждают способы ускорить реновацию многоквартирных домов, пишет ЛРТ. Глава комитета Сейма по социальным делам и труду Томас Томилинас предложил проводить комплексную реновацию целых кварталов без необходимости получать согласие каждого собственника жилья. Государство или самоуправление могли бы определять районы, которые нуждаются в обновлении, и проводить работы централизованно. При этом политики признают, что такая модель вызывает вопросы о правах собственников. Сейчас необходимо согласовывать реновацию с жильцами считается одной из причин медленных темпов обновления домов. Около 72 тысяч водителей в Литве должны будут заменить водительское удостоверение с октября по февраль. У многих заканчивается 10-летний срок действия документов, полученных взамен старых ламинированных прав. Больше всего замен ожидается в январе, около 22 тысяч. Регитра советует проверить дату заранее. Новое удостоверение можно заказать через интернет и получить дома или в почтомате. Для заказа необходимо иметь действующую медицинскую справку. В Литве в 41 раз пройдет благотворительная акция «Местобанкас» по сбору продуктов для нуждающихся. Пожертвования будут принимать в 374 магазинах в 70 городах и населенных пунктах. А к акции присоединятся почти 7 тысяч волонтеров. Покупатели просят добавить к своим покупкам хотя бы один продукт с длительным сроком хранения. Особенно нужны мясные и рыбные консервы, а также растительное масло. И о погоде. Ближайшей ночью синоптики обещают нам, что обойдется без дождя. Температура воздуха будет колебаться от плюс 5 до плюс 9 градусов. На побережье будет немного теплее. А вот завтра днем плюс 17, плюс 22.
0: Вы слушаете Радио Р.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Реклама.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Здорово всем тем, кто только что подключился к нашей волне. Хороший день продолжается. И сегодня, 7 октября, не поверите, день ванной. Ванной не просто как предмета, который находится у вас в ванной комнате, а ванной как того, что можно принять. Сейчас, конечно, все больше людей предпочитает душ. Это типа и быстрее, что там воду в этой ванной тратить. Мне тоже нравится принимать душ, но тут важно, чтобы этот душ был, знаете, вот эта душевая кабина, которая прямо на полу, ровненький пол, чтобы там ногу не поднимать, не задирать, в ванну не залазить. Зашел, включил тропический душ, он тут, чтобы получить абсолютное удовольствие от приема. Но ванну принимать в целом полезно. Говорят, что для расслабления организма нужно принимать ванную 2-3 раза в неделю, если, конечно, вам это нравится. И оптимальная температура должна быть около 39 градусов, потому что если 40 градусов и выше, это уже считается горячая ванна, идет сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, особенно если там долго просидеть. 15 минут в ванной при температуре до 40-38-39 градусов – это для того, чтобы расслабиться, потому что вода расслабляет мышцы, уменьшает напряжение и стресс. А вечерняя ванна поможет вам уснуть. Но это в теории, но, как показывает практика и эксперименты, это действительно именно так и работает. Но принимать теплую ванну рекомендуют за час до сна. Они там, знаете, полежали сразу в кровать вот за час до сна, но потом, главное, никаких экранов, расслабиться, почитать книгу, и тогда баньки. И вот, значит, миф, который разрушают специалисты. Многие принимают ванну со специальной солью какой-нибудь, потому что думают, что соль помогает расслабиться, и соль еще вытягивает из организма токсины. Так вот, говорят, что это миф. Основную работу по обезвреживанию и выведению вот этих всех токсинов выполняет в организме печень и почки, а не соль в ванной. Так что не перегружайте свою печень и почки, и нормально из вас будут выходить токсины. С другой стороны, ну вот если верите в то, что соль помогает ванной вытянуть, оттянуть все самое лишнее из вашего организма, значит, продолжайте верить и методически досыпать соль. 300 грамм соли на ванную вполне достаточно. Но если любите купаться в водичке чуть более соленой, ну, высыпайте, да хоть килограмм, если вам это нравится. Ничего страшного, за 15 минут точно не случится, учитывая, что мы с вами ездим порой на теплые моря, которые весьма и весьма соленые. Я вот верю в то, что вода вообще в целом оттягивает все на свете, все проблемы. А если еще и соленая, то просто супер-пупер. Это потому что соленая вода, она, ладно, в ванной, но она же в море, а на морюшка теплая, соленая всегда хочется.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Р. Хороший день.
1: О, это просто провокация. Это провокация, либо рубрика «Вы нам понаписали». Итак, внимание, был задан вопрос, на который было удивительно мало комментариев. А что это такое? Боимся ответить? Мальчики, мужчины, это к вам. Ну, в смысле, и дамы тоже могли бы поотвечать, потому что вопрос был в социальных сетях такой, у Радио Р. Что мужчины на самом деле тайно любят делать, но при этом притворяются, будто им это не нравится? А ну-ка, давайте-ка посмотрим, что нам тут написали. Играть в радиоуправляемые машинки. Ну, не знаю, вот Натали так пишет, а я хочу сказать, что да, мужчинам это нравится делать, и даже не притворяюсь, потому что я это делаю с удовольствием при случае и не скрываю радости, которую от этого получаю. Роберт утверждает, что мужчинам нравится делать ничего не делать и получать от этого удовольствие. Да, это так. И это тоже, собственно, мы не скрываем. Так, готовить. Вот Алекс утверждает, что мужчинам нравится готовить, и они притворяются, будто им это не нравится. Ну, наверное, они притворяются для того, чтобы продолжала готовить супруга, девушка. Зря, кстати. Мне кажется, что у мужчин тоже вполне себе замечательный талант к приготовлению всяких вкусных ужинов. Здесь вот мужчина один написал, что мечтать. Мужчины, оказывается, дамы, мужчины, оказывается, любят мечтать и притворяются, будто этим не занимаются. Откровенно говоря, да, постоянно занимаюсь. Моя мама мне еще говорила, что вот вырастешь, что, хочешь работать мечтателем? Очень бы хотел, если бы эти мечты постоянно исполнялись и еще если бы за мечтания платили деньги. У нас как-то с моим другом была история такая, что мы придумали, как нам показалось, супербизнес. Есть же огромное количество богатых, невероятно сказочно богатых людей, которые в жизни уже все попробовали, они такие сидят, скучают, начинают заниматься какой-то непотребщиной, а денег так много, и, казалось бы, на что тратить. И вот мы были готовы открыть агентство, которое помогало бы придумать мечту для людей, которые уверены, что они все в жизни попробовали. И мы бы придумывали такие невероятные сценарии, типа, а вот этот ты пробовал. И нам казалось, что это будет гениально, но что-то, видимо, пошло не так. Этим мы так и не стали заниматься. Ричард здесь написал целую, выдал такую тираду. Мужчины, оказывается, мечтают побыть маленьким принцем, когда заболели. Температура 37,2, он пишет завещание, стонет, вздыхает и делает вид, что с трудом держится за жизнь. Но на самом деле он просто кайфует от того, что его наконец-то укрыли двумя пледиками, принесли чай с лимоном и гладят по головушке, как в детстве. Да, Ричард, спасибо, что сдали нас всех. И вот еще тут Никита пишет как-то скромно. Ну, вот еще мужчины любят писать стихи своим дамам и в мыслях петь им серенады, только в этом не признаются. А что ж тут не признаваться? Ходите историю. Я вот когда в школьные годы тоже был невероятно влюблен в девочку, там, классом младше. Не-не, это не значит, что я был в пятом, она в четвертом. Это я уже был более-менее осознанным человеком и стихи написал ей. Написал стихи, сидел с этими стихами дома. Написанные они были на тетрадном листочке в клеточку. Сидел, перечитывал их внимательно, и тут в комнату вбегает мой младший брат, выхватывает этот листик у меня из рук, начинает читать, ржать, падать, крутит пальцем у виска, говорит, сумасшедший. Я не могу, я в шоке просто думаю, божечки, только, пожалуйста, никому это не показывай. Это душу я здесь изливаю, подпрыгиваю, пытаюсь его схватить, скрутить, он этот листик держит у себя, я выхватываю этот лист у него и просто заталкиваю себе в рот и начинаю жевать, и сожрать эти стихи, чтобы они не достались никому, тем более моему брату, который потом бы еще издевался, бегал с этим листиком надо мной. В общем, дамы и господа, я знаю на вкус поэзию. Должен отметить, что это была очень дешевая стряпня с моей стороны. Вот такая вот есть история. Ну что ж, надеюсь, что я разбавляю ваш обычный вечер по дороге домой такими вот жизненными историями.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Знаете, новостей всяких полным-полно, но каждый раз, когда открываешь новостную ленту, диву даешься, как еще мы все с вами не сошли с ума в таком потоке негатива. Но что радует, часто появляются новости с такими заголовками, которые меня невероятно радуют, и хочется пожелать всем нам, чтобы вот такими новостями была наполнена наша жизнь, а не вот этим всем. Итак, внимание. Сердце самки шауляйского филина может завоевать жених из Латвии. А в Литве на свободе гнездится только одна пара филинов. Представляете, эта пара не первый год гнездится в шауляйском микрорайоне Петенис на балконе девятиэтажного дома. В этом году в гнезде вылупились три птенца, к сожалению, выжил лишь один из них. Выжила молодая самка. Сейчас достоверно известно, что в эти края заглядывает молодой филин Ансис из Латвии. Если все пройдет хорошо, птицы создадут пару. Ну, по-моему, это просто замечательно. Жаль, что только два филина у нас гнездится. Пусть их гнездится побольше и не только на балконе девятиэтажного дома. Где-то в лесах пусть этим занимаются птички. Вообще, вот, друзья, я вам всем желаю в конце вот сегодняшнего хорошего дня с моим участием, желаю вам всем вот таких новостей, потому что нет ничего прекраснее, чем читать про филинов, про лани и косули и прочих козликов, которые радуются жизни, а не про вот это все. Открываешь новости и просто за голову хватаешься, что вообще происходит. Просто какое-то безумие отвратительное. Надеюсь, что хороший день на волнах Радио Р приносит вам какое-то облегчение в новостной повестке и вообще в жизни. Только стараемся быть с позитивными новостями, вот такими про филинов, какими-то жизненными историями, с улыбкой. Чего вам и желаю. Абсолютно расслабленного, кайфового вечера. Напоминаю, что завтра четверг, и уже можно будет после рабочего четверга немножечко выдохнуть, потому что приближается уикенд, который тоже, вот говорят синоптики, проводите время на улице, пока не вернулись дожди. Завтра, обещают, будет тепло. Главное, чтобы у вас всегда было тепло на душе и в сердечке. Дарим вам свое тепло, любовь и, как всегда, обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. На волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: В ночь на четверг существенных изменений погоды не ожидается. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, на побережье около 12. Четверг станет последним более сухим днем перед изменением погоды. В страну ненадолго придет теплая воздушная масса, и температура воздуха завтра днем плюс 17, плюс 22.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В ночь на четверг существенных изменений погоды не ожидается. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, на побережье около 12. Четверг станет последним более сухим днем перед изменением погоды. В страну ненадолго придет теплая воздушная масса, и температура воздуха завтра днем плюс 17, плюс 22.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Радио R.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.

вновь уходит даль, последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу наши места. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз, я очень тебя люблю.

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Я просто хотел сказать, что ты точно.
2: Моя половина от нуля до ста. Выбираю тебя.